0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.

0: слушает страна.
1: Там, тут или там, на тротуарах мокрых тут. Там, тут или там.
0: Русское радио.
2: Ты не тот, я не так.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

печально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

оставлен нас.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать. А мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
2: Главный в доме тот, кто платит за интернет.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
1: Той Confectionery – сладости для всей семьи в самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус, детская площадка для маленьких сладкоежек, ароматный кофе и свежая выпечка. Той Confectionery.

Очень доброе утро всем. Здравствуйте. Как настроение, друзья? Уже успели словить какие-либо вайбы? Рассказывайте, пожалуйста. И, конечно же, сообщайте нам об этом. Номер 49-105-7, как всегда, заработал. И ровно в 7:00, как только услышали отбивку часа, можно смело уже заказывать своих друзей с утра пораньше. Нам планировать их хорошее настроение. И устраивать им те самые сюрпризы. Точно знаю, что эмоционально это всегда на высоте. Мы, правда, стараемся вот каждому человеку и каждому герою нашего дня подарить только самое-самое лучшее. Ну что, как вам лето? Первый месяц, между прочим, практически закончился, но есть еще пару денечков для того, чтобы добавить красок и тех самых воспоминаний, о которых потом как-нибудь осенним вечерком будем, да, ностальгировать. Либо все еще только впереди. Я сторонница того, что на острове лето у нас продолжается, ну, примерно до середины ноября. Поэтому шансов разукрасить свою память у нас, ну, как минимум, в два раза больше. В этом плане нам очень сильно повезло. Спасибо большое климату за это. Хотя на этой неделе и в ближайшие дни синоптики уже пророчат жару где-то в районе 40. И да, надо к этому будет подготовиться. Как всегда, побольше водички, да, немножечко себя бережем, потому что солнце в таком режиме, оно, конечно, никак никого не щадит, поэтому, пожалуйста, будьте предельно аккуратными. Ну, а вот с нами все очень просто и понятно. Здесь уютно, здесь очень весело и хорошо. У нас 3 часа утреннего шоу. Это означает, что будут впереди потрясающие новости, подарки. Да, я уже смотрю на тот самый списочек, который мы для вас сегодня подготовили. И вот с нетерпением жду того самого момента, когда мы приступим и будем вручать эти подарки. Потрясающие призы нашим замечательным, да, участникам. Да. И, друзья, на этом мы объявляем тот самый официальный старт. Лимассол, Никосия, Пафос, Ларнака, Айанапа. Всем потихонечку просыпаться. Да, вот так вот. Немножечко поглаживаю вас сегодня. Такое у меня сегодня настроение. Просыпайтесь, пожалуйста. Улыбайтесь этому замечательному денечку. И пусть, конечно, у каждого все будет хорошо. 3 часа с вами, ваша радиоледи Ира Аполлонова. Начинаем!

0: Гороскоп на русском.
1: Ну, а теперь мы, конечно же, узнаем прогноз на день сегодняшний. Звезды вещают, я передаю. Знаки огня, овны, львы и стрельцы. Отличный день, чтобы разобраться с накопившимися бумажными делами. Да, рабочие будни продолжаются. Лучше не браться за новые проекты, а сосредоточиться на завершении текущих задач. И, пожалуй, я бы такому совету последовала. А то, знаете, когда очень много задач вокруг, потом... не подняться, да, и не выдохнуть. Знаки воздуха, близнецы, весы и водолеи. Сегодня стоит обратить внимание на то, как распределяются ресурсы. В первой половине дня может возникнуть соблазн потратить деньги на что-то приятное, но не первостепенно важное. Поэтому держитесь там, пожалуйста, и аккуратнее. Земные знаки, мы добрались до вас, тельцы, девы и козероги. Вам стоит сосредоточиться на том, что уже есть в руках, а не гнаться за новыми идеями. Посмотрите, у всех плюс-минус одинаковые прогнозы. Сегодня спокойно решаем свои рутинные дела. Не стоит браться за что-то глобальное или соглашаться на сомнительные предложения. А вот это, пожалуйста, никогда не делайте. Ну и знаки воды, раки, скорпионы и рыбы. Сегодня вы проявите инициативу в рутинных процессах. Это не потребует героических усилий, но заметно облегчит жизнь в ближайшую неделю. В общем, друзья, одной фразой, всем островом, всеми знаками мы работаем.

0: Самый острый перец истории.
1: Ох, как романтично стало у нас в эфире. Спасибо большое группе «Моя Мишель» за это. Новиночка на малиновой луне прозвучала для всех и каждого. Ну и мы будем в таком же настроении продолжать наше утро. Календарь на русском радио. Это означает, что прямо сейчас расскажу вам о праздниках, главных на день сегодняшний. Итак, Иванова ночь. Поздравляю всем Иванам. Огромнейший наш привет. Также сегодня день тайных посланий. Можно, кстати, это делать и при помощи нас. Номер 49-105-7 вовсю принимает ваши комментарии. Поэтому, если вдруг что-то захотелось, да, рассказать, то уж точно не стесняйтесь. Можно не подписываться, можно просто в виде комментария или секретного тайного послания. Кстати, давным-давно, да, устраивали такие тайные послания, тайные беседы, а? Ой, я сейчас, конечно, наверное, может быть, слишком личный вопрос задаю, но ведь есть такое, да, в школах, по крайней мере, раньше отправляли друг другу валентинки, обязательно тайно, без подписи, и вот получаешь огромную вот такую гору этих валентинок, и потом сидишь полдня, думаешь, а кто же это мог бы быть? Также у нас сегодня день без обид, поэтому, друзья, если вдруг она у вас есть и живет, отпустите ее, пожалуйста, легче будет всем. Прежде всего, вам день балалайки. А вот, к сожалению, у меня сейчас данного музыкального инструмента под рукой нет. Но даже если бы и была, я, к сожалению, ей не владею. Когда-то брала небольшие курсы по гитаре, но поняла, что ногти для меня важнее, и отказалась. То, что вы знаете, да, на пальцах такие подушечки начинают возникать, да, твердые, что не очень эстетично, как по мне, опять-таки, кому-то окей, ну и ногти только мешают. День рождения пишущей машинки, об этом расскажу вам в рамках событий дня сегодняшнего. Так, день мифов и легенд. Вот посмотрите, все равно никак не отвертеться от дня тайных посланий. А мифы и легенды – это что? Правильно, те самые старые добрые сплетни, но обрамлены они в прекрасные истории. Если вдруг у вас сегодня проснулся поэт или писатель, творец, пожалуйста, не стесняйтесь, выгуливайте свой талант вместе с нами. Ну и, пожалуй, отметим еще день физкультуры, потому что в здоровом теле здоровый дух. Вернусь к вам совсем скоро, расскажу о самых ярких событиях дня сегодняшнего и напомню, что к нам точно можно и нужно постучаться для того, чтобы поздравить своих родных и близких. Не стесняйтесь, пишите.

0: Реклама на русском. Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях. Лента Сайбус.
1: Каждый новый день – это особый повод для встречи. Ararat Signature Collection представляет Signature Days. Новая еженедельная программа событий специально для вас. От итальянского аперитива и винных вечеров до диджей-сетов и воскресного семейного бранча. Каждый день звучит по-новому, только в Ararat. Выберите свой. Забронируйте по телефону 8024-24 8024-24. Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Hypnos Gold от Everest. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Хочется и тортик съесть, и на диету сесть.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
3: А еще немножечко покататься, да, друзья? Летнее настроение. Продолжаем просыпаться и впускаем вот это утро в свою жизнь. Ленинград, кабриолет. Прямо сейчас делаем все погромче и поем.

0: Самый острый перец истории.
1: Ну, а теперь те самые яркие события, которые будем вспоминать, и, собственно говоря, о них и прямо сейчас поговорим в эфире Русского радио Кипр. Итак, пожалуй, начнем с 1803 года. Во Франции представлено первое в мире паровое судно. В 1846 году в Бельгии оформлен патент на саксофон. Вот так вот музыкально продолжаем просыпаться вместе на одной волне. Ну и, конечно же, огромнейший привет тем, кто слушает нас онлайн на russianradio.cy. Друзья, спасибо, что выбираете Русское радио Кипр. В 1868 была запатентована пишущая машинка, и вот стало чуточку полегче. Хотя тот аппарат, вот наверняка видели много раз в музеях, там попробуй ошибиться, должна была быть точная такая вот сноровка, попадать по клавишам, ну и, конечно, грамотность превыше всего. В 1894 году Международный атлетический конгресс одобрил предложение Пьера де Кубертена возродить традицию древнегреческих олимпиад. Какая потрясающая идея, и как здорово, что как раз-таки к этой традиции вернулся весь мир. Так, шагаем дальше. Сейчас немножечко будет про физкультуру. Запатентован гимнастический обруч хула-хуп. Спасибо создателю за это. Прекрасная талия. Это все результат кручения данного обруча. В Москве состоялась премьера фильма «Человек с бульвара Капуцинов» в 1987 году. Так, в Швейцарии основан Олимпийский музей в 1993. Ну и последнее событие дня сегодняшнего. Видите, сколько всего человечество придумало в этот прекрасный день. В США впервые в мире, 98 год, представьте себе, была проведена операция по трансплантации клеток головного мозга. Вот такая вот интересная история. Друзья, ну а теперь смело добавляйте своих событий, своих праздников, потому что самое время, да, во-первых, включать погромче, во-вторых, создавать настроение друг другу. Жду.

На Кипре 7:30. Точное время представляет компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: твоем днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Реклама на русском. Mentis Music Festival 2026. Уже в июле вас ждет 5 эксклюзивных вечеров с мировыми артистами. Sony Music, Warner Classics, номинанты Грэмми и лауреаты British Jazz Awards. Совершенно новая программа. Такого еще не было. Mentis Resort с 8 по 12 июля. Не пропустите, бронируйте заранее. Билеты на Sold Out, Ticketbox.
2: Слышите этот звук? Это сигнал вашего автомобиля о том, что ему нужна забота.
3: Мастера «Альфа Гранд Автосервис» сделают все как надо. Диагностика, техобслуживание, ремонт двигателя и электроники, кузовные работы и даже шиномонтаж. Все в одном месте. Звоните по телефону 2505-45-85.
4: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» – радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104,5 FM или на сайте montecarlo.cy.
5: Хочешь позлить московских друзей? Выложи в Инстаграм фотографию с побережья. Утром в понедельник.
6: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
7: Новая песня на русском.

0: разбудить легко. Полмира может только наша Ира.
1: Ну что, друзья, наши самые пламенные приветы отправляем выпускникам, да? Ведь сегодня получают свои аттестаты многие ребята и держат свой путь в школы для того, чтобы наконец-то узнать, что там с экзаменами. Ребят, все хорошо, ваше лето официально начинается. Мы, конечно же, поздравляем прежде всего родителей. Все, закончились вот эти вот всевозможные развозы до школы, а потом со школы. Дальше будет легче. Ну и вам, конечно, пожелаем отличного лета. Пусть оно будет наполнено очень яркими историями и эмоциями. А мы продолжаем обсуждать главную повестку дня, что я для вас нашла. В Китае набирает популярность аренда старшей подруги. Как вам такой сервис? Откликается? Молодые девушки платят женщинам от 30 до 40 лет... Ай, весело-то как. Не, ну, когда мне было 20 лет, я тоже считала, что 30, все, это уж такая женщина, всю жизнь видела. За встречи, поддержку и советы. Такие наставницы выслушивают проблемы. Кстати, нет. Помогают разобраться в отношениях. Тоже не факт. Карьере и личных переживаниях. А вот это попробуйте. Стоимость такой встречи обычно составляет в районе 100 евро. Ничего себе, вот это тарифы. Так. Все, бесплатные советы отменяются, теперь только платно. Популярность услуги связывают с тем, что многим не хватает опытного человека рядом, ну и, собственно, своего, да, какого-то мнения и своей версии, как должна происходить жизнь. Вот, и ищут того самого человека, который сможет дать честный совет без осуждения и лишних нравоучений. Ну как, откликается такая новость? Расскажите, пожалуйста, а вот с кем вы дружите? У вас подруги постарше, помладше? Как решаете свои вопросики? Очень, правда, сильно любопытно. Номер 49-105-7 работает вовсю. Давайте поболтаем.

0: Америка.
1: Улыбаются все. От курьера до банкира. Потому что в эфире Аполлонова Ира на русском радио Кипр.
2: А мы уже зашли в тему отношений, обсудили старшую подругу, и сейчас отправляемся глубже. Врачи оказались самыми привлекательными мужчинами для отношений. Представляете, почти 40% участниц опроса признались, что хотели бы связать жизнь именно с медиком. А что? Он и сердце раненое вылечит. Также исследование показало, что для 8 из 10 женщин профессия мужчины влияет на первое впечатление о нем сильнее, чем вообще принято считать. То есть он приходит, рассказывает, где работает, и все, я твоя навеки. В рейтинг самых привлекательных специальностей вошли также инженеры, юристы, адвокаты. Да, и замыкают эту прекрасную, великолепную пятерку программисты и пилоты. 18% женщин признали, что вот это мой краш. А при этом внешность и характер назвали важными лишь 22% опрошенных. Ну вот здесь я, пожалуй, не соглашусь, хотя стоит обдумать эту статистику. Интересно, а что бы посоветовала старшая подруга в данном случае? На что обращать внимание? На характер? На внешность? Или на профессию? Друзья, есть советы, рекомендации? Прошу!
3: Я не знаю, почему меня к тебе так влечет горячо. Любить я в этом деле я новичок. Среди парадных и мостов я тебе шепчу пустой.

0: утро с Света Апельсина. С Аполлоновой Ириной.
1: На русском радио.
2: Вот, казалось бы, только что пришла в студию, пожелала всем и каждому добрейшего утра, а тут первый час потихонечку заканчивается. Да, друзья мои, у вас на один час меньше поздравить своих родных и близких с днем рождения. Я все-таки еще разочек вам напомню, что у вас есть такая потрясающая история. Можно написать на номер 49-105-7 и передайте весточку поздравительного характера своей подруге или своему другу. Разумеется, жизнь. Не мужу, детям и так далее и тому подобное. Не ограничивайте себя, пожалуйста. Ну и плюс ко всему, когда приятные весточки летят, это всегда вызывает ту самую улыбку и создает нужный настрой. А у нас прямо по курсу что? Правильно, наш потрясающий Константин Столяров. Он уже вовсю готов рассказать вам самые актуальные новости к этому часу. Так, Павлос Кантидис выиграл серебро на регате в Ирландии. Ух ты! Я так понимаю, что здесь должны быть аплодисменты. Павлос, браво! Очень-очень-очень-очень гордимся. Не только об этом пойдет речь. В общем, слушаем очень сильно внимательно новостной выпуск. А я к вам вернусь уже в следующем часе. У нас намечаются розыгрыши, поэтому призываю всех максимально оставаться на единой частоте 99 FM. Возможно, именно вам сегодня улыбнется удача. Вы сможете забрать у нас приятный приз-сюрприз. А какой именно, расскажу вам буквально через пару мгновений. Ну а пока пожелаю всему острову отличного летнего денечка. Пусть вот эта настройка, которую мы прямо сейчас проводим, вам поможет провести очень хороший и такой продуктивный день. И правда, пусть у вас будет все очень-очень-очень хорошо. Двигаемся дальше, включаем настроение и больше никакой грусти.

0: Реклама на русском.
1: Ищите диплом международного уровня, который открывает возможности формировать мир будущего? Университет Кипра приглашает в академическое путешествие и представляет новую программу бакалавриата по устойчивому развитию городов, разработанную совместно с альянсом ЮФЭ, объединяющим ведущие европейские вузы. Получите опыт в инновационной мультикультурной среде и единый диплом университетов-партнеров. Прием заявок уже открыт. Университет Кипра. Создавайте мир, в котором хотите жить.
2: 10 years of OSNAP. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. OSNAP Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
3: Lady Aesthetic представляет новые технологии в мире красоты, которые мы так долго ждали. BBL Forever Young. Омоложение кожи на генном уровне от Сайтон, США. Асклепион. Лазерная эпиляция 6-го поколения по технологии Mediastar, Германия. Акцент. Революционный метод моделирования фигуры и лечения целлюлита от Alma Lasers, Израиль. Lady Aesthetic. 97-65-38-75.
4: Я не страдаю от бессонницы. Я страдаю от будильника.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Что слушает страна?
6: Все, что хочешь от жизни, бери и беги, бери и беги, беги вперед.
5: Русское радио.

0: улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда.
1: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
2: На Кипре 8 часов.
3: Спонсор часа – Пунин Групп.
4: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
1: Новости на русском.
5: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Доклад по мафиозному государству передали генпрокурору и налоговой. Пациенты кипрских больниц жалуются на ранние выписки и нехватку лекарств. Павлос Кантидис выиграл серебро на регате в Ирландии. Теперь подробнее. 22 июня независимая комиссия Кипра по борьбе с коррупцией передала генеральному прокурору свой доклад почти на 3000 страниц по делу мафиозного государства. Копия документа направлена налоговому комиссару Сатирису Маркидису. Таким образом, запущен следующий этап крупнейшего в истории острова расследования коррупции. Проверка затронула 7 человек, среди которых оказался и бывший президент Никос Анастасиадис. Сам он все обвинения отвергает. Подробности на сайте Лента Кипра. За минувший месяц наблюдательный совет по правам пациентов получил 46 жалоб. Большинство из них касаются задержек в лечении и нехватки лекарств. Среди обращений – преждевременные выписки тяжелых больных, дефицит важных препаратов и бюрократические барьеры при отправке на лечение за границу. Кипрский яхтсмен Павлос Кантидис 21 июня завоевал серебряную медаль на тренировочной регате в Ирландии. Именно там, в акватории Дублинского залива, с 23 по 30 августа пройдет чемпионат мира. Для лидера мирового рейтинга в классе лейзер это уже вторая медаль за последний месяц. В мае Кантидис в третий раз в карьере выиграл чемпионат Европы. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове по-прежнему ясно и жарко. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Концентрация пыли держится в пределах безопасных норм. Дневной температурный максимум на побережье Кипра сегодня составит плюс 30 градусов. В Никосии ожидается до плюс 35, а в Тродосе до плюс 26. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: подари улыбку миру и включи погромче Иру. На русском радио.
1: И снова здравствуйте. Всем отличного настроения и самого доброго утра. Да, всем привет. Лимассол, Никосия, Пафос, Ларнака, Аянапа. Как настроение? А? Рассказывайте. Нравится утро, правда? Откликается? Лето за окном, все хорошо. Солнышко светит, улыбается. Если у вас есть возможность отправиться на пляж, то я вам уже немножечко завидую. Но вообще, на самом деле, у нас тоже очень сильно интересно. Поэтому давайте-ка немножечко раскачаемся. В фокусе внимания оказался чемпионат мира по футболу. Да, сейчас будет очень неожиданно, потому что мои познания о футболе, ну, вы знаете, Месси, Роналдо, вот и хватит. А, ну еще сыночка-корзиночка, конечно же. Тут Гиннес выпустил бинокль в форме двух пинт пива к чемпионату мира по футболу. Аксессуар выглядит, как будто кто-то склеил два бокала фирменного пенного, но на деле это полноценный рабочий бинокль. А вот наблюдать есть зачем. Потрясающие какие-то новости. Я вчера даже открыла совершенно нового человека для себя и поняла, что он настоящий герой. Сейчас пойдет речь о футболисте по имени Вазия. Да, он работал электриком, не мог купить билет маме на чемпионат мира, а сегодня, мне кажется, его имя знает уже вся планета. Вазинья, 40-летний голкипер сборной Кабо-Верде, и те, кто смотрит футбол, тоже в шоке, который долгое время совмещал футбол с работой электрика, чтобы содержать себя и свою семью. Настоящее имя Жозимар Диаш. Но в детстве к нему прилипло прозвище Вазинья, что означает бабушка. Так его дразнили старшие мальчишки, потому как обижали его на поле и шутили, что ну вот все, пойдешь жаловаться бабушке. Он тогда это, конечно, ненавидел прозвище, но посмотрите, как повернулась судьба. Несколько лет назад Вазинья всерьез задумывался о завершении карьеры, но когда сборная Кабо-Верде неожиданно приблизилась к выходу на чемпионат мира, он решил остаться. И слава богу, что решил. Этот шанс изменил вообще все. На чемпионате мира Вазинья сотворил сенсацию тем, что помог своей команде сыграть в ничью с Испанией. Я смотрела эти хайлайты. Боже, как он это сделал? Полетели мемы в социальных сетях, мол, не ворота, а кирпичная стена. Он, правда, сохранил их сухими. 0-0, Испания была в шоке. Это, между прочим, лучшая, ну или, по крайней мере, одна из лучших сборных в мире. Ну, а сам Вазинья вошел в историю как самый возрастной футболист, дебютировавший на чемпионате мира. После финального свистка Вазинья не смог сдержать слез. Вы знаете, это так по-настоящему, когда говорят, что мужчины не плачут. Ну, мне кажется, это все неправда, и свои эмоции точно надо выпускать. Он посвятил свой триумф бабушке и дедушке, которые вырастили его и научили никогда не сдаваться. Была еще одна причина, по которой Вазинья тоже растрогался, это его мама. Дело в том, что семья на самом деле не смогла оплатить билеты, да, открыть визу в Америку. Ну, в итоге все, конечно же, наладилось. Та самая ничья с Уругваем только добавила чести для такого замечательного человека. Помимо всего прочего, это не только личное достижение. Мне кажется, сейчас многие сидят, наблюдают за ним и думают: ого, вот что значит никогда не сдаваться. И неважно, сколько тебе лет, самое главное — идти к своей мечте. Правда, это точно достойно огромных аплодисментов. Круто! Да, ну и, собственно говоря, успех пришел очень быстро. До чемпионата мира у Вазини было всего около 50 подписчиков, а за считанные дни эта цифра выросла до 14 миллионов. Причем это больше, чем население всего Кабо-Верде, более чем в 20 раз. Но, конечно же, сейчас не о цифрах, а о том, как человек способен не сдаваться. Браво, Вазинья! Конечно же, ждем новых классных успехов, результатов, правда? Кабо-Верде вперед. Самое настоящее золотое открытие чемпионата мира по футболу. Всем болельщикам. Оле-оле-оле.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем доброго дня! О пользе осознанного питания Яна Соболева. Диеты с исключением глютена стали открытием последних лет. Сторонники правильного питания активно подчеркивают его репутационные изъяны. Чем же он провинился? Попробую лаконично рассказать в этом выпуске. Глютен – это клейковина и особый растительный белок – глютенин и глиадин. Его содержат ячмень, рожь и пшеница. Непереносимость организмом глютена называется целиакия. Это аутоиммунное заболевание, при котором организм не способен усваивать глютен. Поскольку глютен часто используется в производстве продуктов питания в качестве загустителя или стабилизатора, его можно обнаружить в кетчупах, соусах, колбасах и других полуфабрикатах. Даже если у вас нет аллергии на глютен, лучше минимизировать его потребление, а в идеале отказаться вовсе от его содержания в рационе, а заодно и от молока. Дело в том, что эти продукты вызывают похожие процессы – расстройство пищеварения, которое характеризуется повреждением тонкого кишечника и неблагоприятным бактериальным ростом. Чтобы разобраться в тонкостях любого пищевого вопроса, стоит подписаться на сервис Meals Food в Instagram. И на десерт лайфхак. Хочется булочек? Запишись на консультацию в Meals Food. Наслаждайтесь жизнью, пока заботу о вашем рационе взял на себя Meals Food.
0: Сделано со вкусом. Meals Food.
2: Алло.
3: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
4: А вот так вот красиво будем врываться в эфир, потому что с нами на связи именинник дня сегодняшнего. Привет, Андрей!
5: Доброе утро.
4: Такую красоту нам написали в вашу честь. Я вот растрогалась до самого сердечка. Сейчас вам тоже придется. Доброе утро. Поздравьте, пожалуйста, моего друга Андрея. С днем рождения от всей души. Желаю тебе крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всем, за что бы ты ни взялся. Спасибо тебе за то, что ты всегда рядом и что на тебя можно положиться в любой ситуации. Твоя дружба очень много для меня значит. Совсем скоро в твоей жизни начнется самый важный и прекрасный этап. Ты станешь отцом. Желаю тебе огромных успехов на этом новом пути. Я абсолютно уверен, что ты будешь замечательным папой. У твоего сына будет прекрасный пример, добрый, сильный, любящий отец, у которого он многому научится. Пусть ваша семья будет крепкой, счастливой, наполненной любовью. Наслаждайся каждым моментом вместе. Я с нетерпением жду встречи с вашим малышом. Еще раз, с днем рождения, пусть все твои мечты сбываются. Крепко обнимаю от Миши.
5: Спасибо большое. Я сразу понял, кто это. Сразу понял, честно.
4: У меня мурашки. Боже, как это прекрасно. Я серьезно. Вот прямо сейчас они побежали и пробежались по всему телу. Какое потрясающее поздравление. Насколько тонкое, насколько настоящее и искреннее.
5: Настоящий друг всегда рядом, да. Поднимет настроение.
4: Ребят,
5: сколько
4: вы уже дружите?
5: Ой, ну достаточно давно. Но, видите, дружба это годами не измеряется, а крепостью только. Я думаю, что просто годы не важны.
4: Отличный тост!
5: Ну давайте, да, сразу с утра начнем поднимать бокалы.
4: За вас и еще раз за вас. Андрей, с днем рождения!
5: Благодарю. Вам всем тоже желаю отличного дня и настроения, поменьше негатива и побольше улыбок.
4: Ура!
5: Спасибо большое.
0: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Хороших людей много. Полезных мало.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Ира Аполлонова на русском радио Кипр.
1: Ну, немножечко пушистых новостей добавим в это утро. Вы же знаете, тема про кота уже стала классикой в эфире русского радио Кипр. Нет, я не завела кота. Эту сенсацию мы пока попридержим. Но я нашла очень интересное приложение. Оказывается, теперь котов можно коллекционировать, как в Pokemon Go, да? В приложении Catch Cat можно собрать коллекции из реальных пушистых. А для этого нужно навести камеру на кота. Ну, если он, конечно, вам позволит. Создание такое, с характером. Улыбнись. Постой ты, не дергайся. Ну, все как с детьми. А нейросеть определит породу, сохранит место, да, локацию, где вы нашли этого кота, и создаст карточку с характеристиками. Причем, чем больше котов у вас в коллекции и разных пород, да, разной локации, тем больше достижений доступно игроку. Вы знаете, что я придумала? Нам же пора развивать на острове кототуризм. Я серьезно. У нас в любом городе можно устраивать, я не знаю, тур с котиками, да? Я не знаю, по золотым местам кошачьим. Добро пожаловать. Такие достижения. Разные породы. Холеные, прекрасные, пушистые создания. Срочно нужно связаться с Министерством туризма, да, и предложить им эту идею. Ну, а в конце выбирать главного котамена, да, сезона и вручать ему кота. Бесплатно. Вот, потому что кот — это такое создание, которое очень требует любви, уважения, ухода, да, и очень много-много денег. Ну, в общем, как и все наши любимые, да, друзья и создания. Все, немножечко вот этой шерсти прилипло с утра пораньше. Мне кажется, классная новость, правда, она очень сильно забавляет. Друзья, если вы слушаете нас где-то на континенте, приезжайте, пожалуйста, правда. Мы очень ждем вас здесь у нас на острове, и котов у нас столько, что и селфи, и контента будет вам одно сплошное счастье. На! Да.

На Кипре 8:30. Точное время представляет компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionair Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

4 место. Место.

0: Двадцатка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском.
1: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26 300 300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
2: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
3: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
4: Кипр не резиновый, он силиконовый. Все будет хорошо, Долина.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us 255-88180.

0: разбудить легко. Полмира может только наша Ира.
1: А вот сейчас мы как раз-таки проверим, кто у нас уже проснулся, у кого с реакцией все в порядке. Еще разочек всем и каждому добрейшего. Друзья, с нами отмечают дни рождения не только именинники, но и целые компании. Поэтому прямо сейчас я очень горда сообщить о том, что Эвзин отмечает свое 7-летие.
2: На правах рекламы.
1: Друзья, и в честь данного праздника, в честь дня рождения, любимый магазин evzin.com радует новым предложением. Промокод BD7. Очень просто. Birthday, да? BD7. Даст вам экстра скидку 12% на все товары к уже действующим спецпредложениям и сниженным ценам. По 6 июля включительно действует данная акция, поэтому торопитесь! Не откладывайте заказ и экономьте до 45% на любимых товарах. Бесплатная доставка на все заказы, разумеется, функционирует. Исключение и правила акции вы найдете на сайте evzin.com. Итак, друзья, промокод BD7 по 6 июля. Больше улыбок и красоты. Красоты, красоты, еще раз красоты. Ну а как еще? А как иначе? Помимо всего прочего, у нас для вас есть ваучер на 20 евро. Кому-то он достанется. Вот кому, нам нужно будет как раз-таки и разобраться. Приглашаю прямо сейчас дозваниваться в эфир по номеру 49-105-7. Мы сыграем в нашу легенду по имени...

0: Забаву представляет интернет-магазин товаров для красоты и здоровья evzin.com.
1: Друзья, это снова мы. Возвращаемся в эфир и, пожалуй, будем приступать к тому, чтобы раскопать клад. Напоминаю, условия очень простые. КЛАД, 4 буквы по горизонту и 4 цифры по вертикали. В этом квадрате спрятаны 2 ячейки, которые содержат ваш суперприз – 20 евро. Эти 20 евро суммируются со всеми скидками. Напоминаю, промокод BD7 в честь дня рождения любимого магазина evzin.com также действует до 6 июля включительно. И бесплатная доставка по всему острову. Приятно, да и только. Так, с нами на связи уже есть Юлия. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Юля у нас почетная кладоискательница.
2: Да, люблю копать.
1: Люблю копать. Это хорошо. Да, сейчас посмотрим, насколько ваша любовь сегодня увенчается успехом. Я искренне желаю удачи и спешу спросить, что же вам подсказывает интуиция. Ну а пока, друзья, вы можете присоединяться. Номер 49-105-7 работает. Юлечка, первая попытка.
2: Так, но так как это подарки на день рождения, наверное, куда-то вот мы в букву Д и А будем копать. Угу. Давайте А2.
1: Так, ну давайте посмотрим. А2, да?
2: Да.
1: Угу.
3: Упс, ошибочка.
1: Такс, неплохо. Неплохо. Хорошо, умница. Правильно, нечего вот тут расстраиваться сразу. Ладно, мое любимое слово на греческом языке – «малиста».
2: «Малиста».
1: Ну что ж, вот такая вот история. Так, Юля, судя по всему, мы с вами будем завершать этот раунд, потому что пока остальные скромничают. Ничего страшного, «малиста», идем дальше.
2: Так, ну давайте хотя бы тогда поможем подраскопать остальным. Пусть будет А3.
1: Пусть будет А3. Решила сегодня Юля по Ашечкам, да, пройтись?
2: Да.
3: Упс, ошибочка.
1: Эх, к сожалению, но это было красиво. И мне нравится вот та самая уверенность, которая вам присуща. Спасибо большое за то, что с нами на одной волне.
2: Спасибо, хорошего дня.
1: И всего доброго. Юлечка, не забывайте, что BD7 в любом случае промокод действует. Забирайте.
2: Да, иду закупаться.
1: Пользуйтесь и наслаждайтесь. Друзья, но это означает, что нам еще нужны участники, участницы. Добро пожаловать. Звоните прямо сейчас. Время пока еще позволяет. Так, Юля чуть-чуть подраскопала вам поле, но по-прежнему пока еще непонятно, где же спрятан клад. Звоните прямо сейчас, с удовольствием пообщаемся.
0: Забаву представляет интернет-магазин товаров для красоты и здоровья evzin.com.

0: Да, кстати, время подходит к концу в этом часе, но у нас есть еще потрясающая участница по имени Эмилия. Доброе утро.
1: Утро доброе.
0: Здравствуйте, добро пожаловать к нам в эфир. Эмилия, не знаю, пользовались ли вы когда-нибудь услугами evzin.com?
1: Нет, не заводилась. Ага. Вот будет приятная возможность, если выстрелю правильно.
0: Раскопаете свой клад. Мы все-таки здесь про сокровища. Вы наше главное. Прямо сейчас у вас первая попытка. Начинаем.
1: Так, интересно, куда вы стрельнете? Интуиция подсказывает, что мне нужно стрелять в L1.
0: Так, так, в L1. А я бы все-таки вам посоветовала раскапывать свой клад. Настаиваю. Хорошая попытка.
2: Упс, ошибочка.
0: Но чуточку высоковато. Человека-премьера, ребят. Ну, надо немножечко поддержать это я всем остальным. Рассказываю, Эмилия. Ну, вот очень хорошо, очень рядышком, но чуть-чуть высоковато.
1: Угу. Хорошо, раз это высоковато, значит, нужно опуститься чуть-чуть ниже.
0: Угу. Так.
1: Не знаю. Я последую, что Бог любит Троицу, и скажу, что это L3.
0: Так, хорошо. С этим утверждением спорить не буду.
2: Упс, ошибочка.
0: Но, правда, клад находится немножко в другом месте. В любом случае, это было очень красиво. Я поздравляю вас с премьерой. Звучание у нас в эфире. И, Эмилия, дорогая, промокод BD7 в любом случае действует и дает экстра скидку. Просто вводите в поле, когда оформляете заказ, и будет вам

0: Елена.
1: Елена, очень приятно. Елена прекрасная. Вижу еще один звоночек. Ух ты, ничего себе, какие молодцы, проснулись. Вот, конечно, вот уже в июне остров, утомленный солнцем. Алло, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Как зовут вас?
2: Юлия.
1: Юлия, очень приятно. Итак, Елена и Юлия, наконец-то полный состав. Вот сейчас мы будем, я так чувствую, докапываться, да? До нашего клада. Напомню, что на кону 20 евро от Ивзин. Так, ну что ж, начинаем тогда?
2: Ну, Елена. Елена?
1: Да, попробуем. Конечно.
2: Подсказки ваши слушала, надеюсь, верно. L2.
1: Вот что значит на одну волну настроиться.
3: Нащупал.
1: А Елена-то прекрасная. Елена-то замечательная.
2: Так, а теперь решающий шаг.
1: Ага.
2: Подскажите.
1: А вот здесь уже волею судьбы. На самом деле были, скажем так, звучали версии в эфире.
2: Прослушала. Ну, давайте К2.
1: Так. Ага. Точно?
2: Надеюсь.
1: Надежда! Прекрасная, замечательная. Елена, ну вам все очень хорошо получилось сегодня. Юлечка!
2: Да.
1: Вам, Леночка, не уходите, сейчас вас буду отдельно поздравлять. Юлечка, просто хочу и вам тоже уделить немного внимания. Но это было бы хорошо, правда?
2: Да, я очень рада, когда везет кому-то. Мир должно быть добро.
1: Вот именно. Я вам расскажу, что BD7 в любом случае действует промокод, и до 6 июля включительно вы сможете забрать свою скидку. Спасибо за то, что хотя бы попытались.
2: Вам спасибо, хорошего дня.
1: Всего доброго, до свидания. Елена, дорогая, ну а вот теперь, вот спасибо, что дождались, никуда не ушли. Аплодисменты, вашу честь.
2: Ура, спасибо большое.
1: Уже
2: спасибо.
1: Звучат вашу честь, да и только. Ну и, конечно же, я хочу вас поздравить с этой потрясающей победой. Пусть у вас все всегда будет хорошо, особенно сегодня. Да, видите, как вам везет. Потрясающе.
2: Принимаю. Всем хорошего дня.
1: Ура, поздравляем вас.
2: До свидания.
4: Забаву представляет интернет-магазин товаров для красоты и здоровья evzin.com.
5: Реклама на русском.
4: Летняя дневная школа для детей от 11 до 18 лет American Academy Limassol в июле и августе. Программа English Enrichment. Аудирование, разговорный английский, чтение и письмо, а также совершенствуем языковые знания, изучая науку, искусство, бизнес. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 25-33-705-4. Летняя дневная школа American Academy Limassol. Мероприятие. Впечатления. Друзья.
6: Хорошо, что есть Evzin.com. Мой любимый магазин.
4: Пожалуй, лучший интернет-магазин товаров для здоровья и красоты. Здесь представлены ведущие высококачественные бренды для всей семьи. Фрезидерм, Хип, Алмирон, Витабиотикс и другие. Отличные цены и постоянные спецпредложения. Я экономлю до 50%, плюс бесплатная доставка. А новым клиентам на первый заказ на сайте дополнительная скидка 12%. Evzin.com. Качество, выбор и суперпрограмма лояльности. Красота.
7: Каждое пространство заслуживает яркого летнего сияния. Найдите свое на грандиозной сезонной распродаже от Димко. Во всех наших магазинах вас ждут уникальные скидки 25% на все светильники и скидки до 60% на избранные товары. Только две недели, с 22 июня по 4 июля. Не пропустите. Димко. Свет – это жизнь. Узнайте больше на dimco.eu. Действуют специальные условия.
8: Чайник – это кастрюля, которую оставили с носом.
9: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
1: А вот и все, второй час так быстро пролетел. Как здорово мы разыграли подарок в рамках игры «Клад». Дальше больше, да. А пока предлагаю делать свои приемники погромче. Далее в программе Костя Столяров и самые актуальные новости к этому часу. Ну и, конечно же, напомню, номер 49-105-7 по-прежнему работает. Присылайте свои поздравления. Передадим привет в эфире Русского радио «Кипр».

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Той Confectionery – сладости для всей семьи в самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус, детская площадка для маленьких сладкоежек, ароматный кофе и свежая выпечка. Той Confectionery.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. На острове открылись летние школы. Они приняли 9200 детей. Убийство студента из Бангладеш. Подробности расследования. Кипрским водителям приходят фейковые СМС о штрафах. Теперь подробнее. 22 июня на Кипре открылась 71 летняя школа. В них зачислено 9200 детей. Министерство образования сообщило о расширении программы, больше школ по всему острову и новая структура занятий. Летние школы бесплатны для всех детей. Приоритет отдается ученикам из уязвимых групп населения. Параллельно продолжается курс усиленного изучения греческого языка для детей с миграционным прошлым. Подробности на сайте Лента Кипра. Окружной суд Ларнаки 22 июня оставил под стражей 22-летнего гражданина Бангладеш, обвиняемого в убийстве соотечественника. Тело Шахруара Ахмеда Имона нашли в районе Кафино. По версии следствия, поводом к расправе стала ссора с оскорблением. При этом молодые люди познакомились всего за несколько дней до убийства. Вскрытие показало, что Имон погиб от 5 ножевых ранений и удушения. Правоохранители Кипра вновь предупреждают жителей острова о мошеннических СМС. В сообщениях от имени дорожной полиции говорится о якобы зафиксированном нарушении правил дорожного движения и необходимости срочно оплатить штраф по ссылке. В полиции подчеркивают, что такие сообщения являются поддельными и используются для кражи денег и личных данных. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове по-прежнему ясно и жарко. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Концентрация пыли держится в пределах безопасных норм. Дневной температурный максимум на побережье Кипра сегодня составит плюс 30 градусов. В Никосии ожидается до плюс 35, а в Тродосе до плюс 26. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Лето.

0: Улыбаются все. От курьера до банкира. Потому что в эфире Аполлонова Ира на русском радио Кипр.
1: Мне кажется, очень такое женское состояние, да, озвучила нам группа «Серебро», перепутала. И все, какие вопросы. Упс, так тоже бывает. Но я надеюсь, что вы не перепутали волну, да, настроения хорошего. 99 FM, вещаем по всему острову. Лимассол, Никосия, Пафос, Ларнака, Айанапа. Разумеется, нас всегда можно послушать онлайн. Если вам так комфортнее и удобнее, то, пожалуйста, заходите к нам на сайт russianradio.cy. Нажимайте кнопочку и слушаете. А мы продолжаем просыпаться вместе. У нас для этого еще осталось ровно 60 минут. Да, друзья, вот так вот быстро летит это время дорогое. Что обсудим? А давайте что-нибудь с вами посеем и пожнем, да? Тут парень создал таск-менеджер для грядок «Дача FM». Приложение помогает следить за состоянием овощей. Я тоже, знаете, слежу за состоянием. Так, где водички подлить, да, удобрения добавить. И подсказывает, когда пользователь делает что-то не так. Но главная фишка – полноценное планирование участка. Сервис анализирует пространство и сам рекомендует, что, где и в какой последовательности лучше посадить. Класс, правда? Чтобы получить тот самый максимальный урожай. Ком уже проснулся главный, так, бригадир, а? Рассказывайте. Такой персональный менеджер проекта онлайн в кармане в вашем телефоне. Только вместо дедлайнов вы получаете что? Правильно, помидоры, кабачки, картошечка, огурчики. Что бы вы еще посадили, а? Добавляйте свои варианты. Мне кажется, забавная история. И классно, когда технологии работают во благо. Ну, а в данном случае, представляете, да, последовали советам, собрали урожай и все, хозяин. Я вот предлагаю прямо сейчас забросать меня смс-ками, приветами, поздравлениями, чтобы мы очень урожайно завершили это прекрасное утро. Ну а пока всем и каждому отличного настроения и руки вверх, да. Так называется группа, которую вы уже слышите в эфире русского радио Кипр. Ну а песня под названием «Королева красоты» посвящена каждому. Да? Ловите состояние и просыпаемся!

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Живые снимки без фильтров и сияющая кожа круглый год – это возможно благодаря уникальной косметологической процедуре No Filters от Лазер Бьюти Центра Lady Aesthetic. Данная всесезонная манипуляция с лицом предполагает использование лазера и позволяет омолодить кожу и устранить ряд дефектов. На какие результаты от процедуры можно рассчитывать? Сделать кожу более упругой и омолодить ее, убрать пигмент, сосудистые звездочки, осветлить и выровнять тон кожи, сузить поры. Результат заметен уже после первого сеанса. Всего за несколько визитов вы сможете избавиться от морщин и смело позировать на камеру, не боясь неудачных кадров. Запишитесь на прием к специалистам Lady Aesthetic в директе Instagram или на сайте ladyaesthetic.com.cy, чтобы ощутить на себе невероятный эффект No Filters.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр Lady Aesthetic. Искусство быть красивой. Ира Аполлонова на русском радио Кипр.
2: А я пока грядками занимаюсь. Что у меня выросло? Морковь и тыква помогут коже легче переносить летнее солнце. Если вы не знали, я вам сейчас расскажу детали и подробности. Врачи советуют налегать на продукты с бета-каротином. Он помогает коже лучше справляться с ультрафиолетом и снижает риск солнечных ожогов. Нам сейчас очень актуальна эта информация, потому что жаришка намечается на острове. Ой, мамочки, особенно полезными летом считаются морковь, тыква, да, а дальше шпинат, зелень, абрикосы и персики. Ой, вот это вот очень вкусно. Также специалисты рекомендуют не забывать про орехи, авокадо и бобовые. Но, разумеется, друзья, если загорать, то только в утренние, ранние утренние часы, либо вечером после обеда. Ну и, конечно же, без солнцезащитного крема на пляж мы не выходим. Добавляем в свой рацион полезных помощников, которые точно, да, справятся с задачей, усилят наш иммунитет, и солнышко будет только в радость. Вот такая полезная информация. Забирайте!

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
2: buysellcypress.com. Пора объяснить нашим детям, что раньше телеканалы переключались плоскогубцами.
3: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Дерзкая. А все она. Ира Аполлонова на русском радио Кипр.
1: Сегодня на календаре день тайных посланий. Ну, давайте какую-нибудь тайну раскроем, да? Наконец-то. В третьем часе уже можно. Тут одна девушка-коуч рассказала о том, что означают скобочки, которые вам отправляет собеседник. Это может быть намеком на ла-ла. Да, девушка объяснила скрытый смысл скобочек в переписке. Итак, друзья, все тайное становится явным. Одна скобочка. Классическая френдзона. Ты просто хороший друг. Ну, либо настроение так себе, либо накосячил. Но это уже моя интерпретация. Две скобочки. Это уже намек на хорошее времяпрепровождение. Три скобочки. Все. Это точно. Он вами увлечен. Сомневаться не стоит. Ну, а если вам прилетели четыре скобочки... Там просто вы уже живете в сердце и в голове у этого человека. А если прилетело огромное количество скобочек, данная коуч уже даже не знает объяснить, в чем тайное послание. Там, походу, уже никаких тайн быть и не может. Но вообще я считаю, что скобочки — это прекрасно. Во-первых, это улыбает, и обычно это показатель хорошего юмора. Но... если хотите найти намеки, то вот вам, пожалуйста, шкала. Теперь вы знаете, насколько у вас включен данный собеседник. В общем, аккуратнее со скобочками. Лучше, я так понимаю, эмодзи. К ним пока еще никто не докапывался.

0: На Кипре 9:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна эксклюзивной резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Красота, да и только, правда? Доброе утро, друзья! Всем отличного настроения и... Хочу напомнить, что у нас в этом часе будет розыгрыш, поэтому, пожалуйста, приготовьте свои смартфоны, и тогда утро будет самым добрым.

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, ни с голечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
6: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel & Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-00-00 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
7: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе, стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
8: Приезжий может считать себя местным жителем только после того, как научится произносить название улицы
9: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.
10: Новая песня на русском.

0: Победить легко. Полмира может только наша Ира.
1: А я очень надеюсь, что все уже проснулись и услышали подсказку, что у нас намечается супер розыгрыш. А посему поехали.
2: На правах рекламы.
1: Хотите не просто поесть, а пережить гастрономическое событие? Лимассол готов удивлять. Откройте для себя Golden Monkey, тайский ресторан в прекрасном комплексе The Towers Sun Rafael Resort. Какие там пляжи, друзья! Ах, лето, да и только. Богатое меню, новые блюда, искусно приготовленные по аутентичным рецептам талантливыми шеф-поварами из Таиланда, традиционные кулинарные техники, лучшие ингредиенты и коктейли с ярким вкусом. Golden Monkey — это всегда безупречный сервис и незабываемое гастропутешествие. Выбирайте рассадку в элегантном зале внутри ресторана либо на уютной открытой террасе для того, чтобы наслаждаться еще и прекрасными видами. Любой формат, кстати, данное заведение поддерживает: корпоративные мероприятия, официальные торжества, особые события, либо тихий, уютный ужин с близкими или родными. Golden Monkey. Таиланд ближе, чем вы думаете. Подписывайтесь в Instagram Golden Monkey Thai, а также в Facebook Golden Monkey Thai Restaurant. И добро пожаловать, друзья. Наслаждайтесь этим летом. Напомню, что с нашими партнерами Sun Rafael Resort, в частности с Golden Monkey, мы будем кормить вас все лето, поэтому не упускайте свой прекрасный момент сыграть с нами в очень вкусную радиоигру.
3: Съешь меня.
1: Ну, конечно, сейчас будет очень вкусненько. По традиции мы продолжим готовить корейские, да, блюда. И хотим вас немножко сегодня побаловать особым вкусным блюдом под названием дакджим. Это тушеная курица. Вот, есть, конечно, несколько вариантов рецептов, но у нас свой, мы же люди с фантазией. Как всегда, вот добавим что-нибудь этакое, вам с этим вот совсем жить и разгадывать. Прямо сейчас вы услышите рецепт, один ингредиент, ну, точно не из мира сего. Нужно будет догадаться, что не так, и отправить нам смс-очку на номер 49-105-7. Глядишь, и приз, ваучер на 50 евро, между прочим, в ресторан Golden Monkey достанется этим утром вам. Если вы готовы, то я рецепт уже составила. Поехали! Так, куриные бедра, крахмальная лапша, соевый соус, перцы классные, картофель средний, чеснок. Итак, 49-105-7. Друзья, жду ваши смс-очки.
0: Забаву представляет аутентичный тайский ресторан Golden Monkey в комплексе The Tower.

0: me.
1: Ресторан Golden Monkey в отеле San Rafael. Новые строчки в меню от виртуозных шеф-поваров из Таиланда. Безупречный сервис, уютная открытая терраса и стильный зал. Идеальное место для кулинарного путешествия. Забаву представляет аутентичный тайский ресторан Golden Monkey в комплексе The Tower отеля San Rafael. Золото вкуса в каждом новом блюде.
2: Ну, конечно, все разгадали мой умысел. И она просилась на комплименты. А сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Огромное количество смс пролетело на номер 49-105-7. Но Кристина молодец. Кристина сделала это первой. Очень доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Ну, хвалите.
3: Самое очаровательное, самое прекрасное, самое классное.
2: Кристина, я вообще-то хотела, чтобы вы назвали наш ингредиент, вот, скромненько, постою в стороночке. Что не так?
3: Сначала вам комплименты.
2: Спасибо.
3: А потом будут перцы классные.
2: Да, ну конечно же! Ну вкусно, правда?
3: Конечно.
2: Я надеюсь, что вам очень сильно понравится. Хотя, если честно, я уверена. Кристин, дорогая, ваучер в ресторан на 50 евро Golden Monkey достается этим утром вам.
3: Спасибо большое.
2: Так, рассказывайте, с кем пойдете?
3: Наверное, с молодым человеком.
2: Так, наверное, да?
3: А может быть и одна.
2: И постарше, да? Там как пойдет. Составляете рейтинг, с кем пойдете, да? Кто заслужил, кто нет?
3: Ну, конечно же, с молодым человеком.
2: Все-таки.
3: Он будет первый в рейтинге.
2: Ой, как хорошо. Спасибо большое за вашу искренность.
3: Вам спасибо.
2: И, конечно же, мы желаем вам удачи в других розыгрышах у нас на Русском радио.
3: Спасибо большое. Хорошего вам дня.
2: Ура! Поздравляю!
3: Ура!
2: Друзья, ну а если вы хотите точно так же, как Кристина, заполучить свой суперприз, просто слушайте внимательно, когда же у нас стартует прекрасная игра вместе с рестораном Golden Monkey от Sans Rafael Resort.

0: утро цвета апельсина с Аполлоновой Ириной. На русском радио.
1: А вот так вот, друзья, пролетело наше утро. Я надеюсь, что вам сейчас очень хорошо на душе. Вы улыбаетесь, светитесь от счастья. Дальше продолжим, конечно же. Завтра появлюсь в 7:00 для того, чтобы разбудить весь остров и вручить подарочки. У нас их много. Мы, правда, подготовились к этому лету и хотим, чтобы у вас было как можно больше ярких воспоминаний о нем. Далее в программе Костя Столяров и самые актуальные новости к этому часу. А с часу до трех прекрасная Яна Соболева принимает эстафету. Кстати, с часу до двух у Яночки нашей прекрасной появится команда GB Club. Да. Преимущество занятий в бэби-клубе по возрастам и особенно летом. Лагерь, конечно, в центре внимания. Вам расскажут о новых методиках. В общем, родители, внимание, не пропустите, пожалуйста, этот эфир. Там будет очень много полезной информации. Ну, а я на этом с вами попрощаюсь, гашеточку в пол и продолжу газовать вместе с Юлией Зиверт. Да, друзья, все вместе? Да, хочу, чтобы мы прокричали нашу утреннюю мантру на весь остров. 3, 4, Калимарушка!
2: Все мы изначально чайники

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: Реклама на русском.
1: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
2: Каждый новый день – это особый повод для встречи. Ararat The Signature Collection представляет Signature Days – новая еженедельная программа событий специально для вас. От итальянского аперитива и винных вечеров до диджей-сетов и воскресного семейного бранча. Каждый день звучит по-новому, только в Ararat. Выберите свой. Забронируйте по телефону 8000-24-24, 8000-24-24.
3: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байпунин представляет ExoMind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командаре С-12 или запишитесь на консультацию 95-9-62-065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
4: Главный в доме тот, кто платит за интернет.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Доклад по мафиозному государству передали генпрокурору и налоговой. На водохранилищах Кипра появится 75 пандусов для выхода животных. На пляжах Паралимни установят веб-камеры и метеостанции. Теперь подробнее. 22 июня независимая комиссия Кипра по борьбе с коррупцией передала генеральному прокурору свой доклад почти на 3000 страниц по делу мафиозного государства. Копия документа направлена налоговому комиссару Сотирису Маркидису. Таким образом, запущен следующий этап крупнейшего в истории острова расследования коррупции. Проверка затронула 7 человек, среди которых оказался и бывший президент Никос Анастасиадис. Сам он все обвинения отвергает. Подробности на сайте Лента Кипра. Департамент лесного хозяйства подписал контракт на изготовление и установку 75 пандусов, по которым животные, попавшие в водохранилище, смогут оттуда выбраться. Решение приняли после серии случаев гибели собак и других животных. Контракт оценивается в 17 тысяч евро. Это первая масштабная установка специальной аварийной инфраструктуры на общественных водохранилищах острова. Завершение работ планируется в течение 2 месяцев. Муниципалитет Паралимни-Диринье объявил, что на организованных пляжах района, в первую очередь в Протарасе, установят веб-камеры прямой трансляции и метеорологические станции. Цель – повысить качество сервиса для отдыхающих. С помощью мобильного приложения можно будет дистанционно и в режиме реального времени получать информацию об обстановке на каждом пляже, погодных условиях, температуре воды, а также другие полезные сведения. Решение особенно символично на фоне недавнего достижения муниципалитета. Район получил больше всех на Кипре голубых флагов. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове по-прежнему ясно и жарко. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Концентрация пыли держится в пределах безопасных норм. Дневной температурный максимум на побережье Кипра сегодня составит плюс 30 градусов. В Никосии ожидается до плюс 35, а в Тродосе до плюс 26. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Откройте для себя идеальное сочетание вкуса и релакса. Насладитесь блюдами японской кухни в Капо-суши. Для бронирования звоните 97 97 10 09. А затем подарите себе аутентичный тайский массаж от опытных терапевтов Фэн Тай Массаж. Запись по телефону 97 88 9963. Все в одном месте. На Георгию А, 58, в Гермасое.
3: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
4: Единственный способ сделать утро хорошим – это его проспать.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

На Кипре 10:30. Точное время представляют компания «Leos Development» и «Visionaire Residences». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Visionaire». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Адонис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блюмарин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
1: Летняя дневная школа для детей от 11 до 18 лет American Academy Лимассол в июле и августе. Программа English Enrichment. Аудирование, разговорный английский, чтение и письмо, а также совершенствуем языковые знания, изучая науку, искусство, бизнес. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 25-33-705-4. Летняя дневная школа American Academy Limassol. Мероприятие, впечатления, друзья.
2: Хорошо, что есть vim.com. Мой любимый магазин.
3: Пожалуй, лучший интернет-магазин товаров для здоровья и красоты. Здесь представлены ведущие высококачественные бренды для всей семьи. Фрезидерм, Хип, Алмирон, Витабиотикс и другие. Отличные цены и постоянные спецпредложения. Я экономлю до 50%, плюс бесплатная доставка. А новым клиентам на первый заказ на сайте дополнительная скидка 12%. Evzin.com. Качество, выбор и суперпрограмма лояльности. Красота!
4: А в жизни мальчика первые 40 лет детства самые сложные.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».

0: Дешаверма Байпунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
1: Новости на русском.
2: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. На острове открылись летние школы. Они приняли 9200 детей. Убийство студента из Бангладеш. Подробности расследования. Кипрским водителям приходят фейковые СМС о штрафах. Теперь подробнее. 22 июня на Кипре открылась 71-летняя школа. В них зачислено 9200 детей. Министерство образования сообщило о расширении программы. Больше школ по всему острову и новая структура занятий. Летние школы бесплатны для всех детей. Приоритет отдается ученикам из уязвимых групп населения. Параллельно продолжается курс усиленного изучения греческого языка для детей с миграционным прошлым. Подробности на сайте Лента Кипра. Окружной суд Ларнаки 22 июня оставил под стражей 22-летнего гражданина Бангладеш, обвиняемого в убийстве соотечественника. Тело Шахруара Ахмеда Имона нашли в районе Кафино. По версии следствия, поводом к расправе стала ссора с оскорблением. При этом молодые люди познакомились всего за несколько дней до убийства. Вскрытие показало, что Эмон погиб от 5 ножевых ранений и удушения. Правоохранители Кипра вновь предупреждают жителей острова о мошеннических СМС. В сообщениях от имени дорожной полиции говорится о якобы зафиксированном нарушении правил дорожного движения и необходимости срочно оплатить штраф по ссылке. В полиции подчеркивают, что такие сообщения являются поддельными и используются для кражи денег и личных данных. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове по-прежнему ясно и жарко. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Концентрация пыли держится в пределах безопасных норм. Дневной температурный максимум на побережье Кипра сегодня составит плюс 30 градусов. В Никосии ожидается до плюс 35, а в Тродосе до плюс 26. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Каждое пространство заслуживает яркого летнего сияния. Найдите свое на грандиозной сезонной распродаже от Димко. Во всех наших магазинах вас ждут уникальные скидки 25% на все светильники и скидки до 60% на избранные товары. Только две недели, с 22 июня по 4 июля. Не пропустите. Димко. Свет – это жизнь. Узнайте больше на dimco.eu. Действуют специальные условия.
2: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
1: buysellcypress.com. По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel & Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
3: Не все коту масленица. Иногда бывают и рыбные дни.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

На Кипре 11:30. Точное время представляют компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых

0: точно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
1: Ты можешь переезжать, менять дома и компании, но Родина всегда одна. Она в сердце, чувствах, песнях. Караоке «Родина» в Лимассоле. Современный звук, просторная терраса, бар, кальянная. Две VIP-комнаты по спеццене в будни. Бронируйте столик 96-36-45-84. Леофора Самофунтас. Напротив отеля «Гранд Резорт». Караоке «Родина». Всегда среди своих.
2: Mentis Music Festival 2026. Уже в июле вас ждет 5 эксклюзивных вечеров с мировыми артистами. Sony Music, Warner Classics, номинанты Грэмми и лауреаты British Jazz Awards. Совершенно новая программа. Такого еще не было. Mentis Resort с 8 по 12 июля. Не пропустите. Бронируйте заранее. Билеты на Sold Out Ticketbox.
3: Никогда не понимал людей, которые говорят на японском.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: Лето.

0: Реклама на русском.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Wolt, Bolt Food или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
3: Вот в наше время.
4: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец. А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
4: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
4: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
7: Ищете диплом международного уровня, который открывает возможности формировать мир будущего? Университет Кипра приглашает в академическое путешествие и представляет новую программу бакалавриата по устойчивому развитию городов, разработанную совместно с альянсом ЮФЭ, объединяющим ведущие европейские вузы. Получите опыт в инновационной мультикультурной среде и единый диплом университетов-партнеров. Прием заявок уже открыт. Университет Кипра. Создавайте мир, в котором хотите жить.
8: Если женщина – это шкатулка с секретом, то мужчина – это сундук со сказками.
9: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

крышам, дождь по лужам, дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по лужам, дождь по лужам.

На Кипре 12.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: 20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.
1: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97-65-38-75.
2: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26 30.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: Лето на

0: детям на русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Добрый день, отличного всем настроения. Сегодня мы начинаем необычно. У меня такая компания в студии. Просто малина. Если бы сейчас вы оказались здесь внутри, нужно было бы сразу доставать фотоаппараты, потому что энергетика потрясающая. Все дамы осознанные, а самое главное с миссией, которая очень важна всем, у кого есть ребятишки. С вами здесь Яна Соболева, и мы начинаем. Я приветствую этих прекрасных девушек. Давайте сначала поздороваемся, а потом я вас представлю. Добрый день, дамы, я вас приветствую на территории русского радио Кипр.
2: Добрый день.
3: Добрый день.
1: А именно, ну сегодня, во-первых, Алена Жиглова, это основатель GB Club и директор бэби-клуба на Кипре, а с ней два куратора поддержки педагогов международной сети Baby Club. Это Гуля Асылгужина и Елена Козырева. Ну добрый все, теперь день. Официально, теперь мы уже знаем Алена, Елена и Гуля. Причем между Аленой и Еленой можно загадывать желание. Я в перерыве обязательно это сделаю, воспользуемся. Ну что, во-первых, вас с прошедшим. Потому Спасибо. Что GB Club отмечал с размахом. Мы открывали лето вместе с вами, закрывали весну. Я все это помню, все это еще свежо и приятно. Более того, еще и в окружении есть люди, которые ваши клиенты. Поэтому о вас знаем не понаслышке. Но рассказывайте, пожалуйста, как вообще родилась идея? И разведите эти два понятия, GB Club и Baby Club, потому что, насколько я знаю, это два в одном.
2: Вы знаете, наверное, скажу я сначала, потому что вообще Baby Club – это совершенно другая сеть, и мы только недавно купили франшизу и развиваем на нашем острове. Это просто, я считаю, самое-самое замечательное направление именно в развитии детей, потому что моя дочь была первой выпускницей бэби-клуба города Ярославля. И, конечно, с удовольствием передаю нашему куратору Гуле. Она, наверное, больше расскажет об этом, о истории бэби-клуба.
4: Да, ну а первый бэби-клуб родился в городе Самара. Самара – родина.
1: Беспокойная
4: наш.
1: Я? Да.
4: Беспокойная, творческая, креативная Самара. А в 2000 году супруги Евгений и Юрий Белонощенко открыли первый клуб для своей дочери. Так часто бывает, люди открывают клубы для своих детей, да, и потом он перерастает в бизнес. И за 8 лет они создали 24 своих клуба в Самаре, Тольятти и в Москве. А в 2009 году уже запустили франчайзинговую сеть. И если говорить на текущий день, то сегодня 147 бэби-клубов и садов в трех странах: Россия, Казахстан и, ура, Кипр.
1: Браво, какая прелесть. Ну, осталось еще три, и будет просто 150, да, и можно будет еще одну юбилейную круглую дату отмечать. Замечательно. А скажите, пожалуйста, какова основная миссия бэби-клуба? Если можно в двух словах, а можно в 22. И я попрошу принять участие и наших слушателей. Пишите свои вопросы, уточнения, задавайте, расшифровывайте, делитесь своей обратной связью, если такая есть, если вы клиент. Пожалуйста, мы все это в копилочку берем. 4 9 105 7. Гуля, вам слово. Какая миссия?
4: Наша миссия – это бережное развитие детей. Наша система структурированно и логично выстраивает развитие детей от первых шагов и до школы.
1: Шагов физических? То есть встал, пошел и сразу к вам?
4: Да, встал, пошел и идет с нами по ступенькам, по лестнице развития до самой школы. А мама, приведя малыша, может услышать от педагога сразу, а что он будет изучать через год. А какие цели и задачи будут через 2 года? А чему научится ребенок в школе? То есть это единая система.
1: То есть я могу планировать?
4: Да.
1: Это вот для таких, как я, которые вообще вне планов.
4: Конечно.
1: Сатурн побитый, знаете, вот это все. Я поняла. Хорошо, тогда мы прерываемся на небольшую паузу музыкальную, потому что нам нужно подкопить вопрос. Пишите 4 9 105 7. Я вижу, уже что-то полетело, поэтому возвращайтесь к нам через 3 минутки. Мы продолжим с GB Club и Baby Club.

0: Основные гости на русском радио Кипр.
1: Все знают наших партнеров. Это сеть GB Club и Baby Club на Кипре. Только что мы разобрались, в чем разница. И вот сейчас с нашими гостями, великолепными Аленой, Еленой и Гулей, мы продолжим говорить о том, что особенного. Почему именно к вам? Какие есть преимущества? Гуля, слово вам, наверное, да?
2: Да, спасибо. У нас собственная программа, которая построена достаточно исходя из интересов и способностей детей природосообразности. И первое преимущество – это постепенное развитие навыков ребенка, исходя из его возраста. Следующее – это комплексная наша программа. Мы развиваем и физическую сферу ребенка, умение владеть своим телом, координация движения, мелкая моторика. Мы развиваем интеллектуальные способности. Мы развиваем социальный интеллект ребенка, умение общаться с другими детьми и взрослыми. Мы развиваем личностный интеллект, умение чувствовать себя, свое настроение, свои эмоции, контролировать свои эмоции, проявлять их конструктивным способом. И, конечно, мы развиваем творческое мышление, нестандартные решения задач. Это вот те навыки, те сферы, которые включают вот такое разностороннее развитие ребенка. Следующее, мы активно работаем с родителями. Есть занятия, где родители присутствуют. Мы знаем, насколько необходимо малышу занятия именно с мамой. Ну, а если родители не присутствуют, педагоги дают полную обратную связь.
1: А у меня сразу возникает, как у матери, вопрос. Да. Вы тестируете как-то на входе? Вот как вы понимаете, что ребенка нужно вот туда или сюда? Или это все в рамках первых недель адаптации?
2: Адаптационный период есть. Наши педагоги знакомы с ним, учитывают его. Если говорить про тестирование на входе, нет, его нет. И одной особенностью и преимуществом нашего клуба является то, что наши сотрудники, педагоги владеют системно-векторным подходом, который как раз помогает найти индивидуальный подход к каждому ребенку.
1: О, знаю, о чем идет речь. Да. Это здорово, это очень интересно. И, наверное, вы единственные. Вот я вот не знаю такого УТП.
2: На Кипре, да.
1: Правда, Елена. Ну, а теперь вам вопрос. Вот моделируем ситуацию. 3,5 года девочки, и мама в замешательстве. Потому что кто-то говорит, все, пора уже, отдавай, вот 3 года нужно куда-то. Кто-то говорит, надо было с пеленок. Третий специалисты говорят, что пора уже учить английский и внедрять языки. Четвертый говорит, оставьте ребенка в покое, пусть будет возле мамы. И вся эта бытовая, развивающая вокруг него среда, она достаточно вполне. Что скажете на предмет, со скольких лет и вообще как у вас это устроено? Во сколько можно или месяцев приводить малыша? Или все-таки ждать какого-то определенного возраста?
3: Ну, я скажу на основе своих знаний, на основе своего опыта. Это, конечно, чем раньше, тем лучше. В бэби-клубе ребята приходят к нам с 8 месяцев на занятия, и я и мои коллеги абсолютно убеждены в том, что раннее развитие – это точно польза. Я даже проводила для родителей, всех родителей, всех бэби-клубов вебинар, который как раз и был посвящен раннему развитию. Он назывался «Раннее развитие – вред или польза?» И что такое раннее развитие? Ведь это развитие всех сенсорных систем ребенка. Это его моторное развитие. И сенсорное развитие, и моторное развитие является фундаментом. И если здесь все закрыто, все развито, ребенок моторно активен, ребенок сенсорно чувствителен, то тогда есть база, есть фундамент для развития его академических навыков и знаний в школе. Поэтому вот если такая возможность есть, 8 месяцев – это самое время, чтобы начать ребенка развивать.
1: То есть 8 месяцев его принесли, а уже через 2 месяца он сам побежал.
3: Да.
1: Примерно так.
3: А потом, да, потом он полностью готов к школе, он абсолютно уверенно идет в школу, он там себя чувствует прекрасно, потому что дальше это идет еще и развитие его социальных навыков. А даже если ребенок у нас обладает обладает многими знаниями, но социальных компетенций он не имеет, в школе ему будет трудно. И бэби-клуб дает в том числе и развитие социальных навыков. Поэтому дети, которые выросли в бэби-клубе, в школе чувствуют себя очень спокойно, комфортно, уверенно.
1: Вот. Замечательно. Тогда следующий вопрос. А до которого возраста к вам можно? С нуля мы разобрались, да, с 8 месяцев. А далее?
3: До 10 лет.
1: Здорово.
3: До 10 лет.
1: Приходите. А дальше, я так понимаю, вы окормляете летними программами повзрослее ребятишек, да?
4: Давайте я, наверное, больше
1: да,
4: здесь
1: Алена,
4: отвечу,
1: пожалуйста.
4: Да, потому что, наверное, такие вопросы уже не к бэби-клубу, а так как мы являемся непосредственно франшизой, да, и развиваем дальше, так как у нас детки все билинговые, то есть и у нас, почему обычно система русских бэби-клубов заканчивается 7-8, перевыходе уже на школьные наши школьную, так сказать, выпускной на школу первого класса, второго, да, то здесь у нас мы все-таки продолжаем до 10 лет работать с языком. Мы продолжаем работать со сложным языком. То есть русский язык мы его воспринимаем уже как сказы Бажова. То есть это уже совершенно другие, как бы не на русские народные сказки, а именно другой уже язык русский. И при этом еще и наши самые удивительные басни Крылова, которые в каждой басне идет свой подтекст, который ребенок, читая, должен тоже сознавать. И это мы думаем, что это все просто и легко, взрослые, да, потому что мы с этим жили, мы воспитывались да. практически в этой среде. А на Кипре этой среды нет, и поэтому мы ее восполняем до 10 лет. А с 10 до 14 у нас идут ужасно замечательные, потому что это слово действительно сюда подходит, увлекательные различные занятия, касаются и музыкального слуха, и, соответственно, и умение работать с микрофоном, и умение сценической речи, а также это развитие прикладных творческих таких навыков. Поэтому мы ждем детей от 7 месяцев до 14 лет. Наши двери открыты, и мы всегда рады представить самое заинтересованное для родителей и самое для чего их боль отзывчива, то есть любую программу, которую они бы хотели. Ее можно составить самим, что удивительно. У нас нет очень таких закомплексованных программ. У нас можно прийти и составить индивидуальную программу развития ребенка.
1: То при есть, вашей поддержке, да?
4: Да, то есть у нас идет клубная карта, она называется. И в клубной карте родитель выбирает. А что ему лучше? Бэби английский, греческий бэби. Мы просто бэби добавляем, потому что он у нас идет с раннего возраста. Ну и наши, конечно, школьники тоже с удовольствием приходят с носителем языка, занимаются этими вопросами.
1: Но у нас, Алена, согласитесь, иногда и взрослые бывают бэби. Поэтому, когда мы употребляем бэби, это все идет в одну копилочку. Все растут через это, и родители тоже. Классно. Мы продолжим обязательно сразу после конференции. Коммерческого блока. Я только напомню, что 4-9-105-7, пусть не молчит наш чат, я вижу уже вопросы, будем на все отвечать, поэтому присоединяйтесь и обязательно коснемся летних программ, а также грядущего семинара.
0: Реклама на русском. Каждое пространство заслуживает яркого летнего сияния. Найдите свое на грандиозной сезонной распродаже от Димко. Во всех наших магазинах вас ждут уникальные скидки 25% на все светильники и скидки до 60% на избранные товары. Только две недели с 22 июня по 4 июля. Не пропустите. Димко. Свет – это жизнь. Узнайте больше на dimco.eu. Действуют специальные условия.
5: Ты можешь переезжать, менять дома и компании, но Родина всегда одна. Она в сердце, чувствах, песнях. Караоке «Родина» в Лимассоле. Современный звук, просторная терраса, бар, кальянная. Две VIP-комнаты по спеццене в будни. Бронируйте столик 96-36-45-84. Леофора Самофунтас. Напротив отеля «Гранд Резорт». Караоке «Родина». Всегда среди своих.
6: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800-0707. Сайт leptosestates.com.
7: Хочется чего-нибудь вкусного.
8: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
7: Все.
8: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
7: Стритфуд?
8: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
7: Скорее, в Марину Лимассола, Иринис 11.
8: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
7: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
9: Осень – это то время, когда твоя шапка решает, какая у тебя будет прическа.
10: Рекламная служба Русского радио «Кипр». 255-88-180.
5: Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют 20 лет.
10: Дневные гости.
11: Дневные гости.
10: На Русском радио «Кипр».
1: Я с удовольствием приветствую сегодня здесь куратор в поддержке педагогов международной сети Baby Club Гулю Асылгужину, Елену Козыреву, и во главе стоит этой всей красивой компании Алена Жиглова, основатель GB Club на Кипре. И давайте-ка коснемся того, что в инфопространстве сейчас все говорят о навыках будущего, о том, что нужно развивать в детях. Конечно, у многих родителей, и я здесь подтверждение, небольшой рассинхрон бывает, потому что одни тебя в одну сторону ведут, другие другую, а ты, будучи непрофессиональным педагогом, психологом, коррекционным каким-нибудь специалистом, да, можешь просто, ну, затроить, будем называть вещи своими именами. И тогда вот этот невроз, который возникает у родителей, нужно немножко пригасить. Поделитесь, пожалуйста, как вы смотрите на то, на что сделать акцент, что будет важно через 5-10 лет для подрастающего поколения?
2: Ну, первый навык, я думаю, что это точно социальный интеллект. Умение конструктивно, продуктивно общаться с людьми. А следующий навык – это креативное мышление. Придумывать новое, создавать новое, создавать работу воображения и так далее. Важно будет личностный интеллект, умение осознавать свои сильные стороны, чтобы на них дальше опираться. Ну и критическое мышление. Умение аргументировать, логически приводить доводы, умение принимать, проверять информацию, стоит ли ей доверять, и умение убедительно говорить.
1: И это тема завтрашней встречи, поэтому, если вы хотите совершить первое касание, либо просто получить пользу, приходите, пожалуйста. Алён, два слова давайте скажем. Куда, во сколько, что там будет?
4: Да, уважаемые родители, мы всех ждем завтра в 6 часов вечера, как раз после всей работы. Завтра более свободный такой для нас день, и поэтому мы будем с вами говорить уже на практических примерах, как же заниматься с ребенком дома. Мы не будем говорить, приходите к нам, занимайтесь это только у нас в клубе. Мы будем давать конкретные механизмы, как нужно работать с ребенком дома, чтобы он смог не входить в какие-то вот истерики, да, не входить в какие-то, допустим, крики, да, а смог аргументированно до вас донести свою точку зрения и почему он на сегодняшний момент, когда вы ему что-то предлагаете, он явно отказывается. И как раз вот этот механизм вы завтра сможете получить на нашем семинаре. Я думаю, что это будет просто сногсшибательный механизм, потому что у девочек за плечами 25 лет опыта, и при этом еще у них столько же примеров со всей необъятной нашей России, и поэтому я думаю, что вы каждый найдете ответ на свой вопрос.
1: Это 100%, поэтому не пропустите, пожалуйста, завтра Genius Baby Club, пожалуйста, возле Трилоджи, мимо не проезжаем, все паркуемся и все идем. Поместимся?
4: Я так подозреваю, что...
1: Да, не будет ограничений, вход свободный, что тоже немаловажно. Берите подруг, друзей,
4: и
1: сестер,
4: детей.
1: Братьев и детей. А детям тоже там местечко?
4: Да, детям
1: быть?
4: Тоже прекрасно. Хватит места, потому что они будут заниматься с нашими уважаемыми бебиситерами.
1: Ну вот у нас тогда вопрос про детей и про хлеб насущный, так скажем. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, подробно о питании, о местах проведения летнего лагеря. Какое помещение, есть ли прогулки, навесы на территории, купание в море? Большое спасибо.
4: Вы знаете, у Genius Baby Club сейчас несколько программ. Они все по возрасту. То есть начинаем с возраста до с 2,5 до 5 лет. Это первый лагерь, который занимается на самой территории Genius Baby Club. Естественно, в него входит пятиразовое питание, но здесь возможно и различные выбрать себе схему именно с 8 до часу 30 или с 8 до 18. То есть можно выбрать даже пробные дни, прийти на один день, попробовать, как ребенок себя будет ощущать и чувствовать. У нас очень вкусное питание. Оно постное, безмолочное.
1: Да. Полегче, как говорится. Вот это да. Вы с козырей просто заходите,
4: да,
1: потому что это сейчас...
4: Уже, да. Обязательно у нас есть борщ. И у нас каждый день новый суп.
1: И, наверное, у вас там идут дискуссии между детьми. Это сразу такой спикерский клуб. Борщ изначально идет вот с такой рецептурой или другой? Как это, знаете, всегда в интернете идут споры, какой настоящий рецепт.
4: Ну, потому что дети сами подсказывают. Они сразу говорят, красный суп мы не едим, поэтому он у нас фиолетовый.
1: Браво! Даже здесь индивидуальный подход. Восторг! Я надеюсь, мы ответили. Единственное, что вот про прогулки и про территорию. Что там?
4: Смотрите, в режим дня лагеря дневного пребывания уже постарше, который начинается от 5 лет до 10, который находится на территории также нашего клуба, входят утренние занятия йоги на море. Детки выходят, они занимаются с инструктором, который к нам прилетел из Латвии. И если все помнят, Анечка, она у нас была и в прошлом году, и были очень хорошие отзывы. Поэтому мы всех обязательно ждем. Экскурсии на море, сначала йога, потом они завтракают плотненько, и потом идут в парк. Или... Но мы не купаемся. Господа, мы не ходим на море, мы не купаемся, потому что мы знаем, какое у нас солнце. И эту ответственность перекладываем на любимых родителей, которые забирают детей в 18 и идут с удовольствием напротив к нам купаться прямо в море, потому что мы находимся на туристерии, и через наши окна видно этот шикарный вид на море.
1: Ну, вы даже здесь все продумали. В общем, все win-win. И родители вовлечены, и детки при деле. И солнце не кусает. А мы знаем, что у нас здесь оно опасное. Поэтому, конечно, здорово. Меня супчик зацепил. Была бы маленькой, с удовольствием бы. Но, ладно, сейчас не о еде, а о том, какую пользу помимо еды вы можете дать своим детям. Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь к дискуссии. Давайте сверим часы и уже отметим, что полчаса вот так пролетел наш разговор. Впереди еще столько же, поэтому пишите 49-105-7.
6: На Кипре 13:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
2: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
3: Летняя дневная школа для детей от 11 до 18 лет American Academy Limassol в июле и августе. Программа English Enrichment. Аудирование, разговорный английский, чтение и письмо, а также совершенствуем языковые знания, изучая науку, искусство, бизнес. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 25-33-705-4. Летняя дневная школа American Academy Limassol. Мероприятие, впечатления, друзья.
4: Каждый новый день – это особый повод для встречи. Ararat Signature Collection представляет Signature Days – новая еженедельная программа событий специально для вас. От итальянского аперитива и винных вечеров до диджей-сетов и воскресного семейного бранча. Каждый день звучит по-новому, только в Ararat. Выберите свой. Забронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
5: Каждый житель Кипра в душе немножечко риэлтор.
6: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558-8180.
0: Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.
7: Дневные гости на русском радио Кипр.
8: Если вы только что присоединились к нам, то я вас приветствую и приглашаю к диалогу. Всем здравствуйте, здесь Яна Соболева, и рядом со мной Гуля Асылгужина, Елена Козырева и Алена Жеглова. Все представители GB Club и международной сети Baby Club. Мы уже разобрались с тем, какое преимущество занятий в Baby Club по возрастам есть. А теперь давайте к лету, к актуалочке. Сейчас уже разгар, мы с вами в сезоне. Не все родители решили все заблаговременно, потому что разные школы дают разный учебный год, и вот у некоторых только-только все закончилось, да? Вы предлагаете потрясающие летние программы, но я хотела с глобального. Мне многие родители думают, что если мой ребенок весь год пахал в школе или в саду, он устал, а давайте теперь во все тяжкие отдыхать. Пусть спит, не понять до скольких, пусть ничем не занимается, все, мое чадо должно отдыхать. Но, на мой взгляд, это все-таки другая крайность, которая тоже даст свои последствия. Вот что думают об этом специалисты? Елен, вам слово, пожалуйста, расшифруйте нам, почему летом нельзя тормозить.
9: Спасибо, это моя любимая тема, что делать летом, заниматься или летом отдыхать. Получается, что родители, дети трудились, и дети, и родители трудились весь учебный год. И потом наступает лето, да, и как вы говорите, ничего не деланье, нет никаких нагрузок, ребенок расслабляется, и мозг таким образом развивается, что в течение учебного года формируются новые нейронные связи. Я зайду немножечко с развития мозга, как развивается мозг. Нейронные связи формируются, так как дети маленькие, навыки не автоматизируются, и вот на таком полпути, я называю, мы прерываем любую нагрузку, прерываем занятия, и что происходит с этими связями? Они разрушаются. Поэтому занятия летом для детей, они просто важны. Это дает возможность автоматизировать навыки, это дает возможность быть в том режиме, ну хотя бы, да, быть в режиме в каком-то минимальном, поскольку режим для ребенка — это его постоянство, это его стабильность, это его спокойствие. Когда режима нет, тревожность ребенка повышается. Поэтому, дорогие родители, если вы сейчас думаете, чем заниматься, пожалуйста, приходите на занятия. Более того, я могу сказать о том, что летом адаптация происходит гораздо-гораздо легче, потому что условий больше. Солнце, воздух, море, красота, сенсорное
8: насыщение.
9: Мама
8: не такая тревожная, папа не в зажиме.
9: Ну, конечно, конечно. Зеркальные нейроны вовсю работают. Да. Ребенок смотрит на своих родителей, которые немножко расслабились летом, и все прекрасно. Поэтому, дорогие родители, приходите. Это
10: даже
9: важно.
10: Даже я добавлю. У нас еще при этом предусмотрена программа Light. Потому что это не программа, которую мы берем интенсив, да, непосредственно с 1 сентября, которая начнется, а это летняя программа Light для ваших деточек, чтобы именно ничего не забывалось и все наоборот восстанавливалось.
8: Замечательно, но мы говорим сейчас и о том времени, когда отпуска, поэтому кто-то уезжает, кто-то на 2 недельки, кто-то на все лето, кто-то на 3. У вас до сентября расписана программа. Что рекомендуете? Можно даже на недельку прийти? И нет такого, что вот от звоночка до звоночка?
10: Конечно, конечно. У нас все лагерные схемы, они идут недельные. И как раз вот эти схемы, которые предусматривают, что вы можете прийти, пройти в любой момент. Не обязательно с понедельника, не обязательно с субботы, не обязательно там с пятницы или какой-то удобный для вас день. Вы приходите и начинаете программу. Но при этом мы, конечно, хотели бы вас сориентировать, что если вы начинаете программу в середине, да, то заканчивая через неделю, мы вам даем задание на лето. Такое очень красивое. И ребенок, его просто обычно вешают на холодильник, и они отмечают галочками, что сделали. А потом, к концу лета, он приходит к нам и получает приз за выполненное летнее задание. И это тоже одно преимущество для родителей, потому что они могут продолжать заниматься и дома со своим ребенком, и у бабушки в деревне, и в самолете. Это очень замечательная программа, поэтому ждем вас всех, приходите обязательно.
8: И приходите не только в целом на программы и вообще в Genius Baby Club. Давайте-ка скажем о том, что завтра мы ждем всех вечером, потому что если кто-то только что подключился, он даже и не в курсе, что завтра потрясающий семинар на очень глубокую тему, очень нужную, причем независимо от того, сколько вашему ребенку лет. Приходите в 18:00 в GB Club напротив моря, возле комплекса Trilogy, не запутаетесь, там вообще нет варианта. Ну и давайте еще скажем о том, какой педагогический состав вы нанимаете, точнее, как это все проходит, потому что для многих родителей это ключевой момент. А кто будет моим ребенком заниматься?
10: Я с удовольствием передам слово куратору нашего именно клуба Лимассольскому. Это Гуля.
11: Да, а все наши педагоги, первое требование, они с педагогическим образованием. И дальше в нашей сети есть свой корпоративный университет. И поэтому, если этот педагог даже не дошкольной сферы, ну, например, педагог там, русского языка или математики, в дальнейшем в нашем университете он уже проходит обучение нашим методикам, нашим подходам, обучению помощи в адаптации детей и так далее. Одно из главных условий — это педагогическое образование.
8: То есть вы еще и взращиваете комьюнити преподавательского состава. Да. Это, конечно, потрясающе. Сейчас у вас открыты какие-то вакансии? Можем призывать?
10: Да, можем призывать. Мы всегда готовы к новым интересным людям, потому что это действительно работа с детьми, это очень интересно, и она невозможно как бы быть без любви к ребенку, поэтому мы обязательно ждем, но при этом надо отдавать отчет, что не каждый сможет работать у нас в клубе, потому что пройти школу — это одно, а еще при этом постоянно работать в этой системе и постоянно себя совершенствовать, потому что у нас постоянно идут семинары, постоянно идут какие-то обучающие программы, вебинары. То есть у нас педагоги постоянно учатся. То есть это не значит, что ты пришел, отучился, получил какое-то звание, допустим, даже специалиста раннего развития. Ты его постоянно должен апгрейдивать, да, по нашему новому слову.
8: В так этом и нужном есть. Количестве. Уже да. Устаканилось, скоро, мне кажется, и в словарях появится, потому что уже широко используется. Ну что, если сейчас нас слушают люди, которым хочется вот этого тонуса профессионального, кто любит детей, пожалуйста, можем отправлять в директ gbc.cy, Instagram, пожалуйста, пишите, а также присылайте свои вопросы 49-105-7, у нас еще 15 минут для того, чтобы закрыть все ваши возникающие, поэтому пишите, и не забудьте, завтра вечером встречаемся в GB Club в 18:00 на очень классном семинаре.

0: Дневные гости. Дневные гости. На русском радио Кипр.
1: Сегодня у нас здесь, ну, просто цветник. Одна барышня краше другой, а самое главное, что это специалисты в своей области высшего класса. Я еще раз обозначу, что сегодня у нас в гостях Алена Жиглова, это основатель GB Club и директор Baby Club на Кипре, и два куратора поддержки педагогов международной сети Baby Club, Гуля Асылгужина и Елена Козырева. Девушки, еще раз вас приветствую, спасибо за потрясающие эти 40 с небольшим минут, у нас еще есть время. Конечно, глядя на ту программу, которую вы представляете, глаза разбегаются, и я, будучи изнутри сейчас вот рядом с вами сидя, понимаю, что некоторые могут даже не представлять. На самом деле, господа родители, бабушки, дедушки, тематическое планирование понедельное – это просто восхитительно, вызывает отдельную любовь и восторг. Программа, ну, например, «Загадочный мир океана. Я исследователь», да, вот ближайшая, дальше, «Путешествие на машине времени», «Мир искусств, город мечты», «Космос», «Спорт», «Клуб кладоискателей», «Праздник лета», «Зов джунглей». И вы только представьте, я вам просто название произношу. А внутри очень крутая начинка. Поэтому несколько слов о том, что там у нас по тематикам. И давайте к летним программам, потому что там разбегаются глаза. КВН возвращается на Кипр и дневной лагерь с тематическими неделями. Алена, вам слово.
2: Да, и, конечно, очень хочется рассказать про наш дневной лагерь. Мы сегодня как нельзя подготовили программу, потому что у нас задача была такая, чтобы детки были готовы вступить в Новый год уже готовыми. И поэтому, если вы посмотрите на нашу программу, то с 31 августа по 4 сентября я готов к новому. То есть ребенок уже выходит в школе абсолютно подготовлено эмоционально, потому что вся летняя программа дневного лагеря, она зациклена именно на том, что сначала мы находили свою суперсилу, и каждый ребенок, у нас была прям такая игра, что я нашел свою суперсилу, а другие все дети отгадывали, какая же это моя суперсила. Это было очень замечательно, вы можете увидеть это все в Инстаграме. А сейчас у нас будет не менее интересная неделя. Я исследователь. Они будут изучать мир вокруг себя. И то есть и показывать свои эмоции, что ему интересно. Кому-то интересно шоколадный фонтан.
1: Почему бы нет?
2: А кому-то очень интересно, кто же ползает у нас на пляже.
1: А кому-то искусственный интеллект уже интересен.
2: Да.
1: Туда тоже можно.
2: И это тоже само собой. И поэтому мы позволяем ребенку именно эмоционально напитаться этим летом. Каждая неделя она тематически раскрывает «Мой голос важен». Это же нужно тоже понять, насколько важен твой голос, в какой момент ты должен его озвучить и как. И завтра на семинаре мы вам поможем именно с этим познакомить вашего ребенка, как его критическое мнение важно не только для мамы и папы, и для его окружения. Будь то сад, будь то пляж, будь то просто парк. И это как раз те механизмы, которые вы сможете услышать у нас на семинаре от наших самых, я считаю, любимых педагогов, которые ведут эти семинары по всей России.
1: А раз уж мы про семинар, Гуля, ну два слова. Ну давайте, что там будет? Длительность. О чем пойдет речь?
3: Мы будем говорить с родителями о том, а как они в ежедневных непринужденных беседах с ребенком могут способствовать...
1: Регрессируют пубертат.
3: Развивать критическое мышление. С помощью чего? Я буду раскрывать секреты такого диалога, который ведет ребенка к самостоятельному мышлению.
1: Ну, это настолько важно сейчас. Даже если, кстати, у вас пока еще нет детей, но вы планируете когда-то в эту ипостась зайти, обязательно приходите в 6 часов вечера. И любые вопросы, уточнения, gbc.cy – это Инстаграм. Ну и возвращаемся в летние программы. Про КВН, пожалуйста.
2: Да, конечно. Вы знаете, КВН – это не просто как бы три слова, три буквы, да? Это как раз про наших детей, которые за, буквально за два дня просто изменяются, и все те игры, которые вы можете у нас посмотреть на нашем инстаграме, они 23-го года, они там выложены, вы можете посмотреть, что получится в результате вашего ребенка. В прошлом году, ну не в прошлом, в прошлом лагере КВН у нас приходили дети, которые говорили, что я уйду отсюда, здесь нет компьютеров, здесь нет игры. И эти дети оставлялись на три смены.
4: Он у вас в горах, это принципиально да, сказать, это, что это да. за пределами, то есть это самостоятельность да. еще, да? Да, то есть я еще... уезжаю из дома.
2: Да.
4: А длительность?
2: Также неделя, но эта супер. Неделя у нас 7 дней. Обращаю родителей, уважаемых, тем, что это 7 дней. И, пожалуйста, еще услышьте меня, 20% скидки сейчас мы прям объявляем официально на весь остров, если вы придете с данного эфира к нам да. за путевками.
4: Это будет такой этот код-промокод, да? То есть да. если вы говорите «Русское радио Кипр», да. все, вы получаете 20% скидку. Ну, давайте сейчас навскидку минутки три перерывчика будем прощаться, потому что все, время, час пролетел практически, но у нас еще есть вопросы, которые нужно осветить, поэтому прерываемся ненадолго, оставайтесь с нами на 99FM.
0: Реклама на русском. Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
5: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
6: Ищу волшебника. Сказочник уже был.
7: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
0: Дневные гости. Дневные гости. На Русском радио Кипр.
4: Ну что, время прощаться, как бы уже наступает на пятки, не хочется, потому что столько хотелось бы еще рассказать. Но, друзья мои, конечно, вы всегда можете добрать информацию. jbc.cy – это директ Инстаграма. Заходите, пишите, спрашивайте, уточняйте. Дадим еще вводный телефон, контакт?
2: Да. Угу. Этот контакт у нас все года, и он единственный 96-38-5577. Но также...

0: такие занятия, как актерские игры, юмор и импровизация, уверенная речь, работа с камерой. Без скучных занятий только практика и живое общение. Поэтому мы обязательно вас всех ждем попробовать себя просто в КВНе. Это вы можете сделать в течение всего июня. Да, придя на, просто на занятия к звездному педагогу. Вы не потеряете, а приобретете больше, чем... А,
1: причем это и застенчивым деткам будет на пользу, и тем, кто уже себя раскрыл, скиллы свои усилить. Поэтому, дамы, я вас искренне благодарю сердечно от души. Итак, давайте, господа, в аудитории зафиксируем. Завтра семинар в 18:00. Не пропустите. Критическое мышление, причем полезно для взрослых и детей. Приводите ребятишек тоже, берите друзей. Дальше. Вы заходите в Instagram gbc.cy. Подписывайтесь, и все вопросы относительно и КВНа, лагеря в горах, и летних тематических недель можете задать. А также о том, как с сентября встроить Baby Club в вашу рутину, в вашу жизнь и достроить образовательный процесс. Ну и у меня в конце будет к вам креативный вопрос. Скажите, пожалуйста, если бы нужно было подобрать книгу или мультик или сказку, которая бы характеризовала то, что вы являетесь собой, вот сеть Baby Club. Гули, что бы это было? Какое произведение? Да, я знаю, я врасплох слегка, но мне хочется, чтобы мы добавили такой жизни
2: то, что мы
1: творческой.
2: Делаем в Бэби-клубе?
1: Да. Какая бы книга или мультик или фильм отражали?
2: Ой, я, да, у меня приходит ассоциация, это цветочек, светик, самицветик.
1: Браво, Елена!
2: Каждый лепесток новая идея.
1: Супер!
3: Знаете, наверное, я бы назвала сказку «Золушка». Я скажу, почему. Когда ребенок только приходит в Бэби-клуб, он пока еще вообще ничего не знает.
1: Ни о себе, ни о мире.
3: Вообще ни о чем. И потом то, что мы видим, когда ребенок идет в школу, это просто восхитительно, потрясающе. Я работаю в Бэби-клубе 18 лет, и я видела этих детей, вижу, продолжаю видеть. Но это что-то такое, да.
1: Но главное, чтобы тыква, превратившись в карету, обратный ход не имела, да?
3: Конечно.
1: Алена, у вас?
0: Ну, у меня одна ассоциация – это «Аленький цветочек». Почему? Потому что, мне кажется, это вот все чудища вокруг несчастной девушки, они просто отпадают, когда она начинает любить мир и видеть красоту в маленьком-аленьком цветке.
1: А мне показалось, что для меня вот как это все сложилось, это все чудесно, мы суммируем. Представьте, у нас же книжная полка собралась, что это «Алиса в стране чудес», потому что это и реальность, и тот чудесный мир, и вообще много открытий, и вы будете не понимать, я сплю сейчас или живу, потому что столько всего на один квадратный метр. Поэтому все это соединяем вместе. Вам огромное спасибо, друзья мои, по ту сторону приемников. Я напомню, что 20% скидка при названии промокода «Русское радио Кипр» даст вам возможность еще и сэкономить. Итак, всем пользы, отличного настроения. Двигаемся в следующий час.
4: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
5: На Кипре 14 часов.
6: Спонсор часа – Пунин Групп. Дешаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Bolt, Wolt и Foodie.
4: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.
7: Добрый день. В студии Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. Павлос Кантидис выиграл серебро на регате в Ирландии. На пляжах Паралимни установят веб-камеры и метеостанции. Музей Берлина передал Кипру точную копию головы Афродиты Левкольской. Теперь подробнее. Кипрский яхтсмен Павлос Кантидис 21 июня завоевал серебряную медаль на тренировочной регате в Ирландии. Именно в акватории Дублинского залива с 23 по 30 августа пройдет чемпионат мира по парусному спорту. Для лидера мирового рейтинга в классе «Лейзер» это уже вторая медаль за последний месяц. В мае Кантидис в третий раз в карьере выиграл чемпионат Европы. Муниципалитет Паралимни-Деринье объявил, что на организованных пляжах района, в первую очередь в Протарасе, установят веб-камеры прямой трансляции и метеорологические.

0: Курортские станции. Цель – повысить качество сервиса для отдыхающих. С помощью мобильного приложения можно будет дистанционно и в режиме реального времени получать информацию об обстановке на каждом пляже, погодных условиях, температуре воды, а также другие полезные сведения. Решение особенно символично на фоне недавнего достижения муниципалитета. Район получил больше всех на Кипре голубых флагов. Еще одна позитивная новость о Паралимне. Муниципалитет получил точную копию головы Афродиты Левкольской, одной из ключевых археологических находок Восточного Кипра. Реплику изготовили Новый музей Берлина и Берлинский университет имени Гумбольдта. Голова Афродиты уже установлена в здании городской ратуши. Держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
1: О хорошем на русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству. Лето.

0: на русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Новый час, новое настроение, хотя, мне кажется, оно всегда плюс-минус в одной палитре. Мы всегда настроены на позитив, здесь на 99FM, и вы это не понаслышке знаете. От имени всей нашей дружной команды приветствую каждого, кто настроен на 99FM. С вами здесь Яна Соболева. Потрясающе прошел первый час, надеюсь, что примерно в таких же вибрациях пройдет и второй. И, конечно же, я отправлю вас посмотреть нашу карту дня. Да, сегодня в виде исключения вытянута она чуть заранее. Но сразу хочу сказать, что очень прикольно совпало с тематикой первого часа, когда мы говорили о детях и о том, как их важно развивать даже летом, а не спускать на тормозах то время, когда они без учебы и жесткого расписания. А именно, сегодня на карте дня изображен маленький зверек, который выглядывает из какой-то коробочки. Причем она такая пушистая, креативная, очень гламурная. Наверное, это говорит о том, что нужно деток своих выпускать, погулять, но всегда держать руку на пульсе. И пока они малыши-карандаши и не все могут сопоставить, и критическое мышление еще только развивается, то нужно за этим аккуратненько подглядывать из другой коробочки. Поэтому заходите в наш инстаграм russianradio.cy, разбирайтесь, что вызывает у вас эта картинка. Ну и, конечно же, давайте посмотрим, что сегодня. День без обид. Какая прелесть. Вообще, хотелось бы, чтобы каждый день был таковым, но мы же живые люди. И обида может прийти даже оттуда, откуда не знали. Психологи считают, что это чувство часто возникает, когда ожидания наши не совпадают с той реальностью, в которой мы оказались. Нам кажется, что нас недооценили, не услышали, поступили несправедливо, сказали лишнего и вообще не вовремя пришли со своей обратной связью. Вот чтобы справиться с обидой, важно сначала просто ее признать. Да, сказать своим чувствам «вы есть». Ну а затем разобраться, какие именно ожидания были нарушены, и открыто поговорить. Действительно, и разговор, и умение выражать свои переживания, и готовность пересмотреть свою позицию относительно какой-то ситуации помогают быстрее отпустить негативные эмоции и сохранить хорошие отношения. А я считаю, что заполировать это все музыкой самое то. Вот прямо сейчас M&M и Beautiful Life открывают этот час.

0: интересно.
1: Самое главное для человека – это помнить традиции, чтить свои корни. Сегодня, друзья мои, день балалайки. Правда, отмечается он всего 18 лет и в основном считается профессиональным праздником музыкантов-народников. Так вот, балалайка считается одним из символов русской народной музыки, и ее легко узнать везде. Просто треугольный корпус и три струны. Современная балалайка появилась в конце 19 века благодаря музыканту-исследователю Василию Андрееву. Он усовершенствовал инструмент и создал первый оркестр народных инструментов. Сегодня на балалайке исполняются не только народные мелодии и произведения классики, но и современные хиты. И, кстати, звучит это просто потрясающе. Давайте посмотрим, что еще предлагает нам календарь.
0: Держи повод.
1: Сегодня Иванова ночь, день тайных посланий. Можете что-нибудь такое кому-нибудь отправить, и пусть думает, откуда пришло. Кстати, можете воспользоваться нашим смс-чатом. 49-105-7. Пишите, не подписывайтесь. Но главное, адреса-то укажите, чтобы человек понял, что это для него. Международный олимпийский день, которому 132 года, а еще день рождения пишущей машинки. 158 лет. А я, кстати, умею на ней работать, потому что, будучи маленькой, тренировалась. У моей мамы была классная, современная пишущая машинка. Кстати, здорово развивала и мозг, и мелкую моторику, поэтому почерк у меня может быть разный на одной странице. Вот могу по-разному писать. Поэтому если у вас вдруг есть где-то раритет, предложите своему ребенку вместо легкой клавиатуры понажимать вот эти клавиши, буквы и символы. Увидите, сразу прогресс будет и в каллиграфии тоже. День мифов и легенд. И сегодня, конечно же, нужно что-то почитать, особенно о легендах греческих. День женщин-инженеров поздравляют уже 12 лет, Всемирный день информаторов, а также Всемирный день женщин-рейнджеров. Ну а теперь к тому, что нам предлагают разные страны. В Армении день физкультуры, а в США чествуют розового фламинго. И день рыболова туда же, который отмечают в Польше уже 19 лет. День отца сразу в нескольких странах. Ну, почему бы не продолжить, да? Можно же папу весь месяц поздравлять. Почему нет, кто нам запретит? А еще день печенья с орехом пекан в США. Ну, там любят поесть. Все, думаю, что с праздниками достаточно. Вам осталось только выбрать. А теперь глянем на календарь, который указывает именины. Носители имен Василий, Александр, Антонина, Иван, Илья, Иосиф, Тимофей, и этот список еще не закончен, Анна, Алексей, Семен, Андрей, Николай, Павел. Все вы сегодня можете претендовать на внимание. Оно не будет лишним, потому что все мы любим самый главный звук. Это наше имя, так говорит психология. Поэтому пусть его произносят чаще. Ну, а вы говорите о том, что даже если у Павла несколько раз в году, он имеет право требовать для себя, может быть, пораньше уйти с работы, взять выходной за счет компании и, например, предложить второй половинке сегодня ничего не деланье. Ну, точнее, имениннику ничего не делать, а второй половинке делать все. Ладно, сейчас взбунтуетесь, скажете, топишь ты не за те интересы. Оставим это, выбирайте сами, как праздновать. Самое главное, помните, в жизни всегда есть место празднику.
0: Реклама на русском.
2: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
0: В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
3: buysellcypress.com. Вот в наше время.
4: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
5: Он не любит тебя, не с голечком.
4: А теперь я включаю их своему сыну.
6: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
4: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
7: И Лихие 90-е. Родные нулевые.
4: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
8: Картошка варится намного быстрее, если про нее забыть.
9: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Живые снимки без фильтров и сияющая кожа круглый год – это возможно благодаря уникальной косметологической процедуре No Filters от лазер-бьюти-центра Lady Aesthetic. Данная всесезонная манипуляция с лицом предполагает использование лазера и позволяет омолодить кожу и устранить ряд дефектов. На какие результаты от процедуры можно рассчитывать? Сделать кожу более упругой и омолодить ее, убрать пигмент, сосудистые звездочки, осветлить и выровнять тон кожи, сузить поры. Результат заметен уже после первого сеанса. Всего за несколько визитов вы сможете избавиться от морщин и смело позировать на камеру, не боясь неудачных кадров. Запишитесь на прием к специалистам Lady Aesthetic в директе Instagram или на сайте ladyaesthetic.com.cy, чтобы ощутить на себе невероятный эффект No Filters.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр Lady Aesthetic. Искусство быть красивой.
2: На Кипре 14:30. Точное время представляет компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
2: Хорошо, что есть vim.com, мой любимый магазин.
3: Пожалуй, лучший интернет-магазин товаров для здоровья и красоты. Здесь представлены ведущие высококачественные бренды для всей семьи. Фрезидерм, Хип, Алмирон, Витабиотикс и другие. Отличные цены и постоянные спецпредложения. Я экономлю до 50%, плюс бесплатная доставка. А новым клиентам на первый заказ на сайте дополнительная скидка 12%. Evzin.com. Качество, выбор и суперпрограмма лояльности. Красота.
4: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
5: Дети боятся бабушки-яги, а водители – бабушки за рулем.
6: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.
0: Новая песня на русском.

0: Днем обо всем. Днем обо всем. С Яной Соболевой.
1: А смотрим на календарь, и понимание приходит, что еще неделька с небольшим хвостиком, и уже середина лета, июль. Ну а там, как всегда, расцветают разные мероприятия, которые усиливают вайб от лета. И я всех сейчас приглашу на исключительное музыкальное событие этого сезона, на оперный вечер, точнее, 5 вечеров.
2: На правах рекламы.
1: Компания «Пофилия» и «Lame Tea Art» представляют уникальное музыкальное путешествие «Mintis Music Festival 2026». Это 5 эксклюзивных вечеров музыки мирового уровня в одном из самых живописных мест нашего острова. Что ждет нас всех? Встреча с выдающимися артистами, чьи выступления собирают полные залы по всему миру. 5 вечеров, 5 мировых звезд, одна выдающаяся музыкальная неделя «Mintis Music Festival 2026». Что там? Вдохновение, красота и встреча с современниками, потрясающими, талантливыми. Вот это все не пропустите, пожалуйста. И сегодня у нас будет розыгрыш прямо сейчас. Делайте погромче, особенно те, кто изучают греческий или уже знают его. У вас будет больше шанса. Ну а на кону билет на потрясающий оперный вечер. 11 июля в амфитеатре «Mintis». На сцене выступит всемирно известный австрийский бас Гюнтер Гройсберг. Он будет в сопровождении ведущего пианиста театра «Ла Скала» Нельсона Кальци. Это не просто концерт, это настоящий вечер вокального мастерства с большой буквы, крупного мирового искусства и, конечно, мощи музыки. Редкая возможность услышать вживую одного из лучших басов современности. Приходите, смотрите, наслаждайтесь. Ну и, конечно же, прямо сейчас кто-то из вас может заполучить билет на это уникальное мероприятие от «Mintis».
2: Греческий без паники.
1: Вы знаете, особенно те, кто участвовали, что в этой игре у нас прокачка греческого. Причем мы в спокойном режиме берем кусочки фраз, которые пригодятся вам в жизни. И сегодня у нас не музыка, а кинематограф. Греческая драма под названием «Садись и наблюдай». Такая, знаете, в стилистике, мне кажется, что-то между Звягинцевым и Тарковским, если это на наш русский лад. Так вот, там есть фраза одной из героинь, которую сейчас вам нужно будет перевести. Я ее ставлю, вы слушаете, и тут же, если возникают какие-то мысли, выгружаете их в наш SMS-чат. Итак, вы готовы? Слушаем.
2: Греческий без паники.
1: Ну, кому там предстоит аудирование? Вот это сейчас мини-экзамен прозвучал. Поэтому, друзья мои, прямо сейчас пишите на 4-9-105-7, не забывайте подписываться, и пусть повезет самому-самому культурно настроенному, потому что в «Mintis» с 11 июля у меня один билет, поэтому ждет того, кто хочет насладиться оперным вечером. А пока попьем лавандовый раф с Мари Краймбрери.

0: без паники.
1: Ну, без паники, видимо, не очень получится, потому что, конечно, мы изучаем греческий не совсем на лайте, хотя, мне кажется, данная фраза известна всем без исключения. Вопрос в том, как работает ухо и считывание. Ваш речевой слух сейчас нам очень важен. А я пока напомню, что у нас на кону.
2: На правах рекламы.
1: Билет на потрясающий оперный вечер 11 июля в амфитеатре Минтис. И здесь на сцене всемирно известный австрийский бас, просто маэстро Гюнтер Гройсберг в сопровождении ведущего пианиста театра Ла Скала Нельсона Кальце. Особый сюрприз для публики. Австрийский маэстро исполнит знаменитые басовые арии на русском языке. А среди них «Любви, все возрасты покорны». Ну и, конечно, другие шедевры. Не пропустите Минтис Фестивал 2026. Итак, я повторю задание, и тут уже нужно, ну, прям во все ушки приложиться к динамикам и еще разок послушать. Я напомню, что сегодня мы взяли греческий кинематограф. Это лента «Садись и наблюдай», драма современная, причем рекомендую к просмотру, если вы любите замедлиться и порассуждать. Итак, главная героиня, слушаем.
0: Греческий без паники.
1: Есть варианты несколько штук, но они все неверные. Почему вы там вставляете какие-то слова, которых нет? Не знаю, наверное, потому что это очень быстрая бытовая речь. Ну что ж, на то он и приз, так приз. Чтобы за него побороться, пишите 49-ки, 105-7, жду.

0: Для кого-то целая галактика разгадать греческий. Для этого есть наша рубрика «Греческий без паники», где мы с вами очень легко через искусство изучаем язык страны, в которой живем.
1: Греческий без паники.
0: Но сегодня панические настроения могли охватить меня, мол, ну как так, такой прессы никого, а нет, очень даже кого-кого, только одного. Я приветствую Олесю, Ясу.
2: Ясу, здравствуйте, Русское радио.
0: Ой, Олеся, так было неожиданно для меня, что кто-то дословно перевел, а для вас, что вам звонят и говорят, здрасте, Русское радио, идем в эфир. Поэтому обоюдно сегодня мы удивились. Олесь, вы большая молодец, давайте сначала я оставлю ту самую фразу, которую мы с вами переводим.
3: Я сейчас.
1: Греческий без паники.
0: Олесь, ну теперь ваш выход. Давайте синхронный практически перевод. Что это было?
2: Здравствуйте, я на счет работы пришла.
0: Браво, браво, брависсимо. Что здесь еще сказать, только хлопать. Олесь, вы давно изучаете греческий или это ваш родной?
2: Я давно на Кипре, когда я переехала на Кипр, я изучала греческий, нет, это не мой родной язык. Когда переехала на Кипр, занималась греческим долго и упорно и выучила. Сейчас использую, естественно, в жизни и в работе.
0: Олесь, ну скажите, актриса четенько говорит, все понятно, или все-таки у нее какие-то дикционные моментики есть?
2: Нет, она говорит четко, правильно, но она говорит быстро, поэтому не всегда можно сразу уловить, тем более там короткая фраза. Говорит она с греческим акцентом, правильно, дикция правильная, но просто быстро говорит.
0: И литературная речь, согласитесь, это же просто классика, как нужно изучать. Ну вот, мы разложили все по полочкам, а теперь распишитесь и получите билет на 11 июля в амфитеатр Минтис на выступление австрийского баса Гюнтера Гройсбека. В ваших руках, я вас поздравляю!
2: Спасибо, спасибо большое, спасибо.
0: Это будет потрясающий вечер, поэтому я вас благодарю за участие. Всем в копилочку уходит эта фраза. Запоминаем, изучаем, где-нибудь применяем для того, чтобы в следующий раз на месте Олеси оказались вы. И у нас такие розыгрыши будут регулярно, поэтому слушайте утреннее шоу на этой неделе с Ирой Аполлоновой, ну и дневное со мной, потому что мы будем миксовать и раздавать вам такие щедрые подарки. Ну и отдельно спасибо фестивалю Минтис 2026 за 5 эксклюзивных вечеров музыки мирового уровня в одном из самых живописных мест нашего острова.

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байпунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
3: Если вам надоели часы с кукушкой, разверните их лицом к стене. У вас будут часы с дятлом.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют 20 лет.
6: Топчик на русском.
7: Друзья мои, в финале этого часа я напомню, что всем родителям очень облегчена задача, куда деть ребятишек летом. Поэтому отправляем вас в Джиби Клаб и к потрясающему бэйби-клубу на Кипре. Это все справа от Трилоджи, на Паралии, в Лимассоле. Легко найти и очень круто, если вы обратитесь с нашим промокодом, потому что он дает вам скидку 20% на летние программы. Поэтому обязательно при встрече или созвоне, или при написании в директ, а я напомню, gbc.cy – это Инстаграм, вы называете

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Лето на

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем доброго дня. О пользе осознанного питания Яна Соболева. Диеты с исключением глютена стали открытием последних лет. Сторонники правильного питания активно подчеркивают его репутационные изъяны. Чем же он провинился? Попробую лаконично рассказать в этом выпуске. Глютен – это клейковина и особый растительный белок – глютенин и глиадин. Его содержат ячмень, рожь и пшеница. Непереносимость организмом глютена называется целиакия. Это аутоиммунное заболевание, при котором организм не способен усваивать глютен. Поскольку глютен часто используется в производстве продуктов питания в качестве загустителя или стабилизатора, его можно обнаружить в кетчупах, соусах, колбасах и других полуфабрикатах. Даже если у вас нет аллергии на глютен, лучше минимизировать его потребление, а в идеале отказаться вовсе от его содержания в рационе, а заодно и от молока. Дело в том, что эти продукты вызывают похожие процессы – расстройство пищеварения, которое характеризуется повреждением тонкого кишечника и неблагоприятным бактериальным ростом. Чтобы разобраться в тонкостях любого пищевого вопроса, стоит подписаться на сервис Meals Food в Instagram. И на десерт лайфхак. Хочется булочек? Запишись на консультацию в Meals Food. Наслаждайтесь жизнью, пока заботу о вашем рационе взял на себя Meals Food.
0: Сделано со вкусом. Милц Фуд.

0: Реклама на русском.
1: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26 30 30 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
2: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104,5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение Buy Sell. Begin with home,
4: buysellcypress.com. Сказала мужу, что хочу быть его лучшим другом. После чего он открыл банку пива и стал рассказывать мне, как ему надоела семейная жизнь.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

На Кипре 15.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Hypnos Gold от Everest. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
3: Вот в наше время.
4: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
5: Он не любит тебя, ни с колечком.
4: А теперь я включаю их своему сыну.
6: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
4: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
7: Лихие 90-е. Родные нулевые.
4: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
8: Господи, дай мне сил купить в магазине только то, зачем пришла.
9: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
10: Лето? Во-первых, это красиво. Русское радио. Все будет

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске 4 из 10 киприотов испытывают финансовые трудности. На острове за 3 года построят более 10 000 домов и квартир. Власти Кипра опровергли слухи об опасности рыбы фугу для пловцов. Далее подробности. Несмотря на рост индекса финансового благополучия в прошлом году, примерно 4 из 10 киприотов, 38,4% населения, остаются в 2 нижних категориях. Это показало исследование Института финансового благополучия, представленное накануне. Главными угрозами своему положению жители называют дороговизну жизни и неуверенность в завтрашней пенсии. Почти половина опрошенных не согласны с тем, что смогут сохранить нынешний образ жизни после завершения трудовой карьеры. Более 10 000 жилых объектов, домов и квартир будет построено на Кипре в течение ближайших 3 лет. Такие данные привел министр внутренних дел Константинос Иоанно на встрече с членами парламентской комиссии по делам беженцев. Глава МВД охватил как государственные жилищные программы, так и частное строительство, стимулированное мерами господдержки. Министр напомнил о повышении коэффициента застройки до 45%. У берегов Кипра обосновался инвазивный вид – серебристая рыба фугу. Она попала в Средиземное море через Суэцкий канал и сегодня встречается во многих районах Восточного Средиземноморья. Рыба не опасна для пловцов и купающихся. Об этом заявили в Департаменте рыболовства Кипра, комментируя слухи в соцсетях о якобы нападениях на людей. В ведомстве уточнили – опасения отдыхающих сильно преувеличены. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 17. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 26. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.
0: Лето.

0: Каждое пространство заслуживает яркого летнего сияния. Найдите свое на грандиозной сезонной распродаже от Димко. Во всех наших магазинах вас ждут уникальные скидки 25% на все светильники и скидки до 60% на избранные товары. Только две недели, с 22 июня по 4 июля. Не пропустите. Димко. Свет – это жизнь. Узнайте больше на dimco.eu. Действуют специальные условия.
1: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Айвори Рент найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche, семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
2: Ты можешь переезжать, менять дома и компании, но Родина всегда одна. Она в сердце, чувствах, песнях. Караоке «Родина» в Лимассоле. Современный звук, просторная терраса, бар, кальянная. Две VIP-комнаты по спеццене в будни. Бронируйте столик 96-36-45-84. Леофора Самофунтас. Напротив отеля «Гранд Резорт». Караоке «Родина». Всегда среди своих.
3: Русский человек болезненнее всего переносит здоровый образ жизни.
1: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
4: Новая песня на русском.

На Кипре 16:30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Летняя дневная школа для детей от 11 до 18 лет American Academy Limassol в июле и августе. Программа English Enrichment. Аудирование, разговорный английский, чтение и письмо, а также совершенствуем языковые знания, изучая науку, искусство, бизнес. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 25-33-705-4. Летняя дневная школа American Academy Limassol. Мероприятие, впечатления, друзья.
2: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
3: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе, стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс» – добро пожаловать в семью.
4: Если ты сорванец, то альпинизм не для тебя.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске: на проспекте Элладус в Арадиппу заработали светофоры, аренда пляжного кафе Таласаки в Лимассоле, контракты стоимостью более 1 миллиона евро. Кипрско-польский экипаж «Нереас» примет участие в регате «Эгиан-600». Далее подробности. Сегодня, спустя полтора года после скандального прямого эфира и многочисленных ДТП, на проспекте Элладус в Арадиппу заработали светофоры. Об этом заявил муниципалитет через кипрские СМИ. Проспект, широкая и почти прямая магистраль с ограничением в 65 км в час, проходит через промзону вблизи Ларнаки. Именно эта геометрия делает ее ловушкой. Водители разгоняются как на трассе, хотя формально едут через город. На дороге также регулярно проходили нелегальные уличные гонки. Муниципальный тендер на концессию пляжного кафе «Таласаки», одного из самых известных мест на набережной Лимассола, перешел на стадию оценки. 20 июня конверты с заявками 7 участников были вскрыты. Окончательное решение примет городской совет. Самое щедрое предложение – 1 260 000 евро – внесла компания «Каспинас Групп». Соглашение рассчитано на 5 лет с опцией продления еще на 5 на тех же условиях. Яхта «Нереас» со смешанным кипрско-польским экипажем поучаствует в морской гонке «Эгиан-600». Ее старт назначен на 5 июля у мыса Суньон. О предстоящем старте экипаж сообщил сегодня. Судно спроектировал итальянский военно-морской архитектор Маурицио Косути. Яхту изначально создавали для профессиональных гоночных компаний. Дистанция «Эгиан-600» составляет около 605 морских миль, это примерно 1120 километров. Гонка проходит по кольцевому маршруту вокруг Эгейского моря с обходом примерно 23 островов. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 17. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 26. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.
0: Лето на

0: Реклама на русском.
1: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26 300 300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
2: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
3: Леди Эстетик напоминает. До 80% нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Леди Эстетик доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи, современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Леди Эстетик. Искусство быть красивой.
4: Тебе скучно? Сидишь один-одинешенек? Никто не звонит. Набери долгов.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

На Кипре 17.30. Точное время представляет компания Leos Development. И единственная в своем роде бутик-башня Visionair Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя, ни с колечком.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
7: Гусь, свинье, не кумбарс.
8: Russian Radio Cyprus. Advertise with us 255-88180.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

слово одно, что я оставлен. Я не

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: Каждый новый день – это особый повод для встречи. Ararat Signature Collection представляет Signature Days – новая еженедельная программа событий специально для вас. От итальянского аперитива и винных вечеров до диджей-сетов и воскресного семейного бранча. Каждый день звучит по-новому, только в Ararat. Выберите свой. Забронируйте по телефону 8024-24 8024-24.
2: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche, семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
3: Смотрю на себя в зеркало с утра. Такой прямо плоский живот. Даже завтракать жалко.
2: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Русское радио. Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко. Слушайте лучшее, любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
5: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске 4 из 10 киприотов испытывают финансовые трудности. Ремонт улицы Критис остановил движение в центре Никосии. Власти Кипра опровергли слухи об опасности рыбы фугу для пловцов. Далее подробности. Несмотря на рост индекса финансового благополучия в прошлом году, примерно 4 из 10 киприотов, 38,4% населения, остаются в двух нижних категориях. Это показало исследование Института финансового благополучия, представленное накануне. Главными угрозами своему положению жители называют дороговизну жизни и неуверенность в завтрашней пенсии. Почти половина опрошенных не согласны с тем, что смогут сохранить нынешний образ жизни после завершения трудовой карьеры. Из-за дорожных работ на улицах Критис и Филиппиадус центр Никосии стал в пробках. Водители и местные предприятия остались без привычной парковки. В муниципалитете предупредили, что работы займут около 2 месяцев. Проект включает ливневую канализацию, новое дорожное покрытие с учетом стандартов доступности, обновленную схему движения и дорожные знаки, а также новые парковочные места вдоль дороги и модернизацию инженерных сетей. У берегов Кипра обосновался инвазивный вид – серебристая рыба фугу. Она попала в Средиземное море через Суэцкий канал и сегодня встречается во многих районах Восточного Средиземноморья. Рыба не опасна для пловцов и купающихся. Об этом заявили в Департаменте рыболовства Кипра, комментируя слухи в соцсетях о якобы нападениях на людей. В ведомстве уточнили – опасения отдыхающих сильно преувеличены. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 17. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 26. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.
0: Лето на русском.

0: Реклама на русском.
1: Слышите этот звук? Это сигнал вашего автомобиля о том, что ему нужна забота.
2: Мастера Альфа Гранд Автосервис сделают все как надо. Диагностика, техобслуживание, ремонт двигателя и электроники, кузовные работы и даже шиномонтаж. Все в одном месте. Звоните по телефону 25 05 45 85.
3: В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
4: buysellcypress.com. Каждое пространство заслуживает яркого летнего сияния. Найдите свое на грандиозной сезонной распродаже от Димко. Во всех наших магазинах вас ждут уникальные скидки 25% на все светильники и скидки до 60% на избранные товары. Только две недели, с 22 июня по 4 июля. Не пропустите. Димко. Свет – это жизнь. Узнайте больше на dimco.eu. Действуют специальные условия.
5: Набирая воду в чайник, доярка по привычке кран мнет.
6: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

На Кипре 18.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Mentis Music Festival 2026. Уже в июле вас ждет 5 эксклюзивных вечеров с мировыми артистами. Sony Music, Warner Classics, номинанты Грэмми и лауреаты British Jazz Awards. Совершенно новая программа. Такого еще не было. Mentis Resort с 8 по 12 июля. Не пропустите, бронируйте заранее. Билеты на Sold Out Ticketbox.
2: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
3: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
4: В разгар сезона гид может смело звать себя вождем краснокожих.
5: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2555.

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байпунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командаре С-12 или запишитесь на консультацию 95-9-62-065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Каждый новый день – это особый повод для встречи. Ararat The Signature Collection представляет Signature Days – новая еженедельная программа событий специально для вас. От итальянского аперитива и винных вечеров до диджей-сетов и воскресного семейного бранча. Каждый день звучит по-новому, только в Ararat. Выберите свой. Забронируйте по телефону 8000-24-24, 8000-24-24.
3: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
4: Как пропускают пешеходов? Совсем не так, как поезда.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске: на проспекте Элладус в Арадиппу заработали светофоры. Аренда пляжного кафе Таласаки в Лимассоле. Контракты стоимостью более 1 миллиона евро. Кипрско-польский экипаж «Нереас» примет участие в регате «Эгиан-600». Далее подробности. Сегодня, спустя полтора года после скандального прямого эфира и многочисленных ДТП, на проспекте Элладус в Арадиппу заработали светофоры. Об этом заявил муниципалитет через кипрские СМИ. Проспект, широкая и почти прямая магистраль с ограничением в 65 км в час, проходит через промзону вблизи Ларнаки. Именно эта геометрия делает ее ловушкой. Водители разгоняются как на трассе, хотя формально едут через город. На дороге также регулярно проходили нелегальные уличные гонки. Муниципальный тендер на концессию пляжного кафе Таласаки, одного из самых известных мест на набережной Лимассола, перешел на стадию оценки. 20 июня конверты с заявками 7 участников были вскрыты. Окончательное решение примет городской совет. Самое щедрое предложение — 1 260 000 евро — внесла компания Caspinas Group. Соглашение рассчитано на 5 лет с опцией продления еще на 5 на тех же условиях. Яхта «Нереас» со смешанным кипрско-польским экипажем поучаствует в морской гонке «Эгиан-600». Ее старт назначен на 5 июля у мыса Суньон. О предстоящем старте экипаж сообщил сегодня. Судно спроектировал итальянский военно-морской архитектор Маурицио Косути. Яхту изначально создавали для профессиональных гоночных компаний. Дистанция «Эгиан-600» составляет около 605 морских миль, это примерно 1120 километров. Гонка проходит по кольцевому маршруту вокруг Эгейского моря с обходом примерно 23 островов. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 17. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 26. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.
0: Лето на русском.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Живые снимки без фильтров и сияющая кожа круглый год – это возможно благодаря уникальной косметологической процедуре No Filters от лазер-бьюти-центра Lady Aesthetic. Данная всесезонная манипуляция с лицом предполагает использование лазера и позволяет омолодить кожу и устранить ряд дефектов. На какие результаты от процедуры можно рассчитывать? Сделать кожу более упругой и омолодить ее, убрать пигмент, сосудистые звездочки, осветлить и выровнять тон кожи, сузить поры. Результат заметен уже после первого сеанса. Всего за несколько визитов вы сможете избавиться от морщин и смело позировать на камеру, не боясь неудачных кадров. Запишитесь на прием к специалистам Lady Aesthetic в директе Instagram или на сайте ladyaesthetic.com.cy, чтобы ощутить на себе невероятный эффект No Filters.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр Lady Aesthetic. Искусство быть красивой. Двадцать лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
2: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel & Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
3: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94-08-69-49. 94-08-69-49.
4: Моя девушка на свадьбе поймала букет невесты. Не знаю, как мы теперь будем встречаться, если она выйдет замуж.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: На Кипре 19:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.
1: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: 20. Слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.
1: Лето. Русское радио. Хорошо.

0: Реклама на русском. Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Санкт-Петербург.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, не столечка.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
0: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
5: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
6: Утро вечера мудренее, но не с пятницы на субботу.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют два.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем доброго дня! О пользе осознанного питания Яна Соболева. Диеты с исключением глютена стали открытием последних лет. Сторонники правильного питания активно подчеркивают его репутационные изъяны. Чем же он провинился? Попробую лаконично рассказать в этом выпуске. Глютен – это клейковина и особый растительный белок – глютенин и глиадин. Его содержат ячмень, рожь и пшеница. Непереносимость организмом глютена называется целиакия. Это аутоиммунное заболевание, при котором организм не способен усваивать глютен. Поскольку глютен часто используется в производстве продуктов питания в качестве загустителя или стабилизатора, его можно обнаружить в кетчупах, соусах, колбасах и других полуфабрикатах. Даже если у вас нет аллергии на глютен, лучше минимизировать его потребление, а в идеале отказаться вовсе от его содержания в рационе, а заодно и от молока. Дело в том, что эти продукты вызывают похожие процессы – расстройство пищеварения, которое характеризуется повреждением тонкого кишечника и неблагоприятным бактериальным ростом. Чтобы разобраться в тонкостях любого пищевого вопроса, стоит подписаться на сервис Milz Food в Instagram. И на десерт лайфхак. Хочется булочек? Запишись на консультацию в Milz Food. Наслаждайтесь жизнью, пока заботу о вашем рационе взял на себя Milz Food.
0: Сделано со вкусом. Milz Food. Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют...

0: Реклама на русском. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Хочется чего-нибудь вкусного.
3: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
2: Все.
3: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
2: Стритфуд?
3: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
2: Скорее, в Марина Лимассола, Иринис 11.
3: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
2: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
4: Если вы искренне считаете женщин слабым полом, попробуйте ночью перетянуть одеяло на себя.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

0: На Кипре 20 часов 30 минут. Точное время представляют компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Русское радио.

0: «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

на Кипре 21:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
5: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
6: We present to you new music show
0: на русском радио Кипр.

0: На Кипре 22:30. Точное время представляет компания Leos Development и Visionair Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionair. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.
1: My name is Benson Boone.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen,
5: pump up the volume.
6: We're presenting you
7: new music show
8: на русском радио Кипр.

0: На Кипре 23.30. Точное время представляет компания Leos Development. И единственная в своем роде бутик-башня Visionair Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
2: What's up, guys? I'm Alex.
3: I'm Drew.
2: We're the Chainsmokers.
4: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
5: It's Ozier. It's Ozier.
6: Hi, I'm Sabrina Carpenter, and this is
7: John Boudzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.
2: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют